0: 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

0: Челябинске 6 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L, номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

0: Ребята!
1: Привет! Привет, привет!
0: Какие же мы нарочито веселые!
1: Какие же мы позитивные! Мы стараемся!
0: Вау!
1: Выдавливаем из себя счастье, буквально из последних сил. Посмотрим, что будет дальше. Но обещаем вам, что на 3 часа нас обязательно хватит.
0: Да?
1: Да.
0: Ну ладно.
1: Будем поддерживать друг друга и, конечно, поддерживать вас. Будем разогревать эту недельку и давать ей мощный, крутой, веселый, позитивный старт.
0: Согласен, коллега.
1: Думаю, да, принято.
0: Хорошо в целом сказал, молодец, занимайся. А я пока расскажу ребяткам, что за тема у нас сегодня. Понедельничная, она, конечно же, такая рабочая, естественно. Отмечаем мы день генерального директора, насколько я помню, да, Сень?
1: Да, есть абсолютно такое? Точно. Ну и есть еще что-то дурацкое всегда у нас, ты знаешь. Поэтому день задайте глупый вопрос. Мы эти два праздника что, объединяем? И поэтому задаем сегодня самый глупый вопрос директору.
0: Принято, понято. Группа во ВКонтакте имеется? Имеется. vk.com/radiochill, кстати, или в поиске сообществ «Водите радио Континенталь». Нас найдете. Легко, мы там с галочками. Вроде бы все нормально у нас верифицировано. Все так и есть, все хорошо. А канал у нас ВК шикарный тоже. Что там после выходных 2К осталось? Нормально?
1: Так, сейчас проверяем и... Да, все
2: да,
1: нормально.
2: Все, все, все ок.
1: Есть. Мы закрепили, да, все
2: там
1: в порядке.
2: Там еще так много реакций.
0: Вау.
1: Кстати, набросали действительно их невероятное количество. Вот сколько огоньков-то, я просто в шоке.
2: Есть на что реагировать.
1: Но, кстати, да. Ладно, мы попозже, наверное, про это еще расскажем.
2: Конечно, новости.
1: Да, пока кто знает, те вот видели кое-что там. В общем, подписывайтесь, если вдруг вы не в курсе, чтобы первым узнавать об этих самых новостях. Ну и я расскажу еще одну новость. У нас есть подарок. Но для самого креативного комментатора сегодня это сертификат в лето ООО «Империя игр». Всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони им 24 00 24. Заходи на letotermy.rf.

0: кинотеатра «Кукла» возвращается спектакль про маленького Узбека.
1: С утра по радио о главном.
2: Ну что, давайте посмотрим, что есть главного, что есть интересного и вот такое, что многих беспокоит. Мы тут анонсировали, что у нас клеили всякую синюю разметку на дорогах и говорили, ребят...
3: Ты уверен, что ее клеили, а не рисовали?
2: Но мне кажется, она пластиковая сейчас, да, в основном.
3: Серьезно?
2: Да, в основном ее сейчас наносят, да, каким-то термопластиком.
3: Ничего себе.
2: Но я надеюсь, что она такая. Именно, иначе она очень быстро стирается. Есть такая проблема. В общем, платные парковки... Когда же, спрашивали мы. Ребята, дайте уже конкретику.
3: Будто ждали, да.
2: Ну, не то чтобы ждали, но это вот та штука, к которой надо быть готовым. Вот ты не ждешь, но не хочется, чтобы она случилась внезапно. И платные парковки стартуют в городе 26 октября.
3: Нет.
4: Через месяц.
2: Через месяцок. Вот сегодня
3: у меня есть самый ужасный день в году. Угадайте, какой?
2: 26 октября.
3: Близко, 24.
4: А что тогда?
3: Ни к чему, это просто теперь два их будет. Сначала 24-го, 25-го отдохну. И 26-го как...
4: Подожди, а 24 сентября ты сидела, страдала, это что было?
3: А представляешь, как совпало?
2: Ты каждое 24 число будешь страдать теперь? Анонсик такой?
3: Нет, я надеюсь на ноябрь, что там ничего 24 числа не произойдет, потому что иначе осень, ну просто все, спасибо, пока можно это время года даже не начинать.
2: Ну что-то да, с нами она случилась как-то жестко, конечно. В общем, организовано.
3: Краймбрери.
2: Более 1500 мест для стоянки. В большинстве зон цена составит 50 рублей в час. Однако есть участки с дифференцированным тарифом в локациях с высокой загруженностью. Там может быть и побольше. График работы, значит, с 8 утра и до 8 часов вечера. И только в будни. Выходные автоматически вот эти платные места становятся бесплатными. Ну и, соответственно, ночью тоже можете оставлять свои машины. Да. В остальное время взимать плату, значит, не планируют, кроме этих. При этом... будут и бесплатные категории. Конечно же, это машины спецслужб всякие, которые там будут останавливаться. И льготные категории граждан-инвалиды, ветеран Великой Отечественной войны, многодетные семьи. Кстати, если вот вы к этим категориям или к каким-то другим льготным относитесь, скорее скачайте приложение «Горпарковки», чтобы вовремя, до 26 октября, проверить, как у вас все работает, действительно ли льготу подключили. Ну и вообще,
3: а как это пишется, Сень? По-английски?
2: «Горпарковки». Везде пишут по-русски. Я не знаю.
4: Вот. Да у нас сейчас ничего по-английски нельзя писать.
2: Да, поэтому пишите «Горпарковки» во все возможных ваших магазинах приложений. Ищите, скачивайте и проверяйте, как вообще все это работает. Потому что через месяцок нам всем нужно быть готовым. Вот такое предложение. Все, есть?
3: Да, по-русски слить на «Горпарковки». Да. Так.
4: Припарковалось, все нормально? А, нет.
3: Не скажешь. Подожди,
2: но мы идет. Будем держать вас в курсе, я думаю.
3: А, я к Wi-Fi к нашему подключена.
4: А, это зря, конечно.
3: Это, все. Конечно. Ну, часа через два вам скажу, как там обстановка.
2: Припарковалась к Wi-Fi. Пока. Пока так.
4: Пока. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл». Внимание! В связи с закрытием квартала мы объявляем экстренную распродажу автомобилей «Хавейл». У вас есть уникальная, единственная возможность купить абсолютно новый «Хавейл» по себестоимости. Количество автомобилей ограничено. Время пошло. Успейте забрать свой кроссовер, пока это не сделал кто-то другой. Челябинск. Копейское шоссе 88/9. Дилерский центр «Хавейл Июль». Звоните прямо сейчас. 8-351-22-00-808. Погода.
2: Прямо сейчас плюс 7. В центре Челябинска малооблачно, без осадков в течение дня. Слабый восточный ветер. Днем сегодня будет плюс 16-21.
1: Твоя любимая музыка всегда с тобой. На радио «Континенталь». Не лето,

0: слушай лучшее.
1: Видно без ума, что все в шоке с тебя. Все в шоке с тебя.
0: Ваня Дмитриенко. Всегда с тобой. Реклама на радио «Континенталь».
2: Тянем?
3: Потянем.
2: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
3: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: А что же готовят нам звездочки сегодня, давайте будем выяснять вместе с вами. Итак, это понедельник, 28-е, правда уже?
1: 28-е, да, уже.
0: Ой-ой-ой-ой-ой.
1: Вот сегодня, потом такой завтра, ой-ой-ой-ой-ой, и послезавтра, и октябрь.
2: Все. Октябрь уже, да.
1: Четверг.
0: Да меня больше 30-е число пугает. Итак, овны, не бойтесь там. Перед вами откроется путь, о котором вы раньше даже не задумывались. Проявите смелость и выйдите за рамки привычных сценариев.
2: Рамки сработали.
0: А я выхожу за них.
2: Ну все, молодцы.
0: Мне не важно.
2: Хорошо. Тельцы, тем временем день поможет почувствовать ценность того, что уже находится рядом. Замечайте тихое счастье.
1: Близнецам, сегодня не стоит поддаваться каким-то внешним воздействиям. Если сможете проявить твердость духа, то добьетесь успеха.
0: Раки, внутренний голос поможет разобраться в ситуации, где раньше было слишком много противоречий. Прислушайтесь. Ты не рак, можешь не прислушиваться.
2: Все, извините, заслушался.
0: Спасибо.
2: Ребята,
0: да
2: день может подарить момент, когда ваши способности проявятся особенно ярко. Бросьте себе вызов.
1: Девы, пора понять, что люди вокруг с нетерпением ждут вашего успеха. Поэтому поверьте и вы в себя. Иначе загоните себя в какую-то клетку. Вот так.
0: Ух ты. Ну, точнее, нет, не ухта, а страшно.
1: Но мы верим в Дев, все будет хорошо.
0: Весы, вам полезно позволить событиям развиваться без чрезмерного контроля. Подчинитесь судьбе.
2: Скорпионы, восстановите то, что когда-то было отложено. Возвращение к старой идее или разговору принесет неожиданный смысл.
1: Стрельцы, так, внимание, промедление может стоить слишком дорого сегодня. Доверьтесь интуиции и действуйте еще до того, как все потеряете. Быстрее, скорее, бегите.
0: Ой-ой-ой-ой-ой, козерожки. Спокойный темп позволит заметить важные изменения вокруг вас. Не все достижения приходят громко.
2: Водолеи, неожиданный поворот поможет избавиться от устаревшего взгляда на ситуацию. Меняйте угол зрения.
1: Ну и рыбы. День наполнен мягкой энергией обновления. Маленькое вдохновение может перерасти в идею. И следуйте вашим импульсам. Тогда все идеи осуществятся.
2: Маленькое вдохновение — это маленькая шоколадка какая-то получается?
0: Возможно.
2: Ну такая, две плиточки.
0: Но она там делится на много частей. Вот тебе маленькая.
1: Напоминаем тебе, да, что она делится на много частей, если вдруг тебе
2: принесут. Ладно. Что один раз было тоже.
0: Итак, обращаю внимание на то, что мне в ВК буквально-таки приходит сейчас сообщение о том, что вау, включил на раках, пишет мне девочка рак. Представляете? А вот если вы не успели включить на своем нужном знаке, то обязательно включайте повторы гороскопа в течение всего дня здесь, на 104FM. Ну и, конечно, пользуйтесь самым важным и главным советом от звезд. Он остается прежним. Начинайте свой день вместе с утра по радио.

0: Погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. В Магнитогорске, Карталах, Озерске и Снежинске плюс 16. В Троицке, Южноуральске, Кыштыме и Сатке до 19 тепла. В Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 17. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Ночью 1-6 градусов выше 0. Днем во вторник плюс 13-18.

0: Тавриа.
1: Мам, а я принцесса?
2: Конечно.
1: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
2: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
1: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Покупайте выгодно в Светофоре. Йогурт Альпенленд 95 граммов, 7,5% жирности, 22 рубля 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 30 сентября.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
6: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
8: City Smile. Стоматология для всей моей семьи. Когда я прихожу в City Smile, у меня начинается важная миссия – спасти зубы от монстров. Доктор все рассказывает, показывает инструменты и помогает мне ничего не бояться. Я сажусь в волшебное кресло, открываю рот, и мы вместе побеждаем. А после лечения я выхожу из кабинета настоящим героем. City Smile. Сюда мы ходим всей семьей.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Ваш заказ доставлен.
11: Я ничего не заказывал.
10: Личный парк.
11: Личный парк?
10: Он входит в комплектацию.
11: А он большой?
10: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
3: Апри Привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Пора бы нам начать зачитывать ваши комментарии, подумали мы, и вот пришли в эфир, чтобы придумать самый глупый вопрос директору. У нас, кстати, своих вопросов тьма, если что, потом вам расскажем. Ну, а пока давайте вот зачитаем то, что есть в ТГ-канале, например.
1: Ну, итак. Зачем я ВК открыл тогда?
0: Ну, так вышло.
2: Можно я выйду на работу следующей осенью? Спрашивает человек с очень длинным ником, кстати.
1: Так, прочитаешь? Нет, просто
0: все. Можно я вот...
2: Я пытался понять, там есть ли что-то, что нельзя читать. Вроде все можно. Значит, я есть лик, но мой псевд для ТТК — пожиратель актива. Если что, вот это все ник человека. Вот. Вот, зайди, посмотри. Да, вот.
0: Ладно.
2: Но с таким ником, да, можете выходить следующую осенью, конечно. Пока прочитаешь, уже год пройдет.
0: Уважаемый директор, вот вы ездите на машине компании, вам ее заправляют, оплачивают ремонт и так далее. Это же не потому, что нам индексацию зарплаты не сделали. Спрашивает Владимир, и, очевидно, пишет параллельно себе уже заявление.
2: Да.
0: Некое.
2: Кстати, поздравления некие вот тебе прилетают. Вот с днем директора тебя, Ксюш,
0: спасибо.
2: Получается.
0: Да?
2: Поздравляем. Мы поздравляем. Слушатели поздравляют.
0: А подождите, просто... А, да. Не, день генерального директора, ребят, отбой.
1: Ну, мы на будущее.
2: На перспективу.
1: Ты же хотела, помнишь?
0: Какой неприятный. Всегда говорила, что не хотела. Ты же этого знаешь.
1: Да-да.
0: Этого. Ты же этого знаешь. Ну, этот, как его?
1: Ты так его называешь по-небратски.
2: А вопросики к директору, как обычно. Когда повышение зарплаты? Вот Наталья, если что. Это не мы, это Наталья.
0: А у меня вопросики к Тимону.
1: Да-да.
0: Ты меня...
1: Не ищи, я страдать и плакать не буду.
0: Я буду, я обязательно буду, уже скоро. Я тебя спросить хотела о другом, а ты меня почему хочешь свергнуть?
1: Ни в коем случае.
0: Да-да-да, я чувствую.
1: Ты что, здесь...
0: Мне уже смс-ки приходят.
1: Здесь все разрушится.
2: Вас сразу, хотят свергнуть, понимаешь? У тебя такая смс-рассылка от МЧС.
0: Это ведьминский чат. Внимание, внимание, Ксения, вас хотят свергнуть.
2: Ожидается свержение в ближайшие сутки, будьте осторожны.
1: Понимаешь, она как ведьма, она же эту студию построила, по факту, если она уволится, то все разрушится, понимаешь?
0: Такая вероятность имеется.
2: Наша студия превратится в желтую тыкву.
0: Обратно причем.
2: Да, об этом и речь.
0: Хорошо, хорошо.
2: Давайте заведем котенка. Вот такое предложение директору просто прилетело. Да, да. От меня такое сообщение директору, да.
1: Какой же ты милый.
2: Вот, это Татьяна милая. На самом деле это не я. Я просто прикрываюсь ей.
0: Да вечно ты так делаешь.
1: Прикрываешься женщинами.
0: Так, Катюша пишет. Мы можем сделать отчет из стикеров? Стикеры. Я какой-то себе стикер делала, кстати. Напоминание на понедельник. Стикер понедельника. Что же там, что же?
2: Так, мы сейчас будем бегать по студии, искать, куда ты приклеила
0: этот стикер.
2: Или куда ты его себе выложила.
0: Где-то в кабинете должен быть.
2: У нас есть занятие. Все, да, на ближайший час.
0: На мониторе.
1: Я кофе наливать тогда, ребят.
2: Ну все, отлично.
0: А, ну мы все по делам.
2: У вас тоже какие-то дела же были, ребят. А, оставлять комменты. Вот, точно. Потому что вы бьетесь за невероятный подарок. Сегодня у нас на кону, между прочим, не просто там какой-то сертификат, а что уж там, сертификатище. Все это в лето. О, Империя игр. Я напомню, куда нам можно писать. Группа ВКонтакте. vk.ru/radiochel. Это наша группа. И там же что есть? Конечно же, канал ВК, в котором уже 2К. Ну и обязательно заходите в наш телеграм-канал.

0: всегда с тобой. Реклама на радио «Континенталь».
1: Говорят, у ЖК «За ручейным» самый шикарный вид на центр города.
2: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 351-750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек За ручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
3: Про рыбалку, про охоту, про дороги без границ. Выходи на новый уровень про возможностей с Havail Pro Reginos. Трейд-ин с выгодой до 200 тысяч рублей. И ТО в подарок. В Reginos новые равные внедорожники по цене кроссовера. Приезжай на внедорожный тест-драйв в Havail Pro Reginos на Свердловском тракте 5R и испытай их в деле.
4: Выгода предоставляется за счет маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 августа до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
5: ЖК «Притяжение» — это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя. Квартиры с отделкой и мебелью. Твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
4: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия Партнерский». Проектные декларации наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и мебелировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
6: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
7: Да никаких.
6: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
7: Перевожу.
6: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
7: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
6: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
8: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
9: Ваша обувь – ваша уверенность. В обувной галерее «Аутлет-центр Фиеста» каждый шаг становится особенным. Здесь огромный выбор моделей, доступные цены, качественные материалы, профессиональная консультация. «Аутлет-центр Фиеста» – место, где рождается ваш стиль. Улица Молодогвардейцев, 7.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: 700-104. Настал тот самый... Какой день по счету?
1: По счету пятый.
0: Пятый день, когда мы отгадываем наш звук.
2: Я хотела сказать седьмой.
0: Я шестой хотел сказать.
2: Ничего себе.
1: Да, но мы...
2: Мы все ошиблись.
1: Мы, может быть, все хотим, чтобы у нас было и 6 бутылей, да, и 7 бутылей подсознательно, но и за вас тоже болеем. Конечно же, давайте, звоните скорее, отгадывайте, что у нас там за звук, и забирайте прямо сегодня вот эту пятерочку бутылей, еще и 5 сертификатов от ООО Национальной водной компании «Ниагара». Ну а если вы еще и студент, можете забрать свою скидку, там же в фирменных магазинах «Ниагара». Прям по студенческому билету скидка 15% и на воду, и на газировку. Это во всех фирменных магазинах, поэтому скорее туда спешите и не забудьте свой студенческий билет. ООО «Национальная водная компания Ниагара».
2: Итак, мы готовы сказать тебе доброе утро. Привет.
3: Здравствуйте.
2: Как тебя зовут?
3: Полина.
2: Ой, что за звуки?
1: Это мы. Это мы. Вот. Полин, выключай приемник, обязательно разговаривай с нами только в телефон. Привет еще раз.
3: Хорошо, здравствуйте.
0: Как у тебя дела?
3: Хорошо, все.
0: Ну ты же нас не выключила, мы же слышим же все.
1: Во, вроде тихо, да?
3: Ага.
2: Да, смеется.
0: Сейчас вроде нормально, да. Так, рассказывай, чем занимаешься?
3: Я в школу еду.
0: Ты школьница?
3: Да.
2: На своей машине едешь?
3: Ну, с родителями.
2: А, ну тогда ладно. Какой класс?
3: 11-й.
0: Ну, это чувствуется, прям такой голос уже у тебя взросленький.
2: Выпускной.
0: Выпускной,
2: я бы сказала.
1: Выпускной голос.
2: Медлячок, чтобы ты заплакала. Уже скоро. Звучат неседенно. Только год начался, я говорю, уже скоро.
1: Да, я уже песню учу, такая, все нормально.
2: А я думала, сейчас май приблизительно. Я вот где-то там осталась.
0: Ты что?
1: Май какого года? Давай уточним.
2: Ну, 2001-го, как родилась, так и помню.
1: Где-то там, да, все ясно.
0: Ну ты не торопись, Полин. Там дальше вот это потом взрослая жизнь, вот это вот оно все, зачем тебе?
2: Ой, правда, они все обманывают, говорят, классно, вырастешь взрослым, будешь делать то, что хочешь. Никогда не будешь, кайфуй и живи, жизнь одна. Вот, слушай Бузову,
1: успевай,
2: не слушай нас.
1: Успевай покайфовать как следует. Да, у тебя еще целый класс на этом.
2: Полина, пора послушать звук. Советы услышала, все записала?
3: Да.
0: Она не рада, что...

0: И на следующей остановке к нам в маршрутку под названием «Понедельник» подсаживается кто? Как тебя зовут?
1: Доброе утро.
0: Как тебя зовут?
1: Ренат.
0: Ренат, как дела?
1: Отлично.
0: А ты бодрый, как будто бы в школу не едешь сегодня.
1: На работу вот подхожу. Машину поставил на стоянку.
2: Работы работаешь какие-то?
1: Конечно.
0: А кем работаешь работы?
1: Снабжение.
2: Это что значит?
1: Это значит, покупаю все, что надо для работы.
2: Прикольно.
0: Типа вот это степлеры, вот эти ручки, получается.
1: Ну, чуть потяжелее покупаю.
2: А за это что, деньги платят?
0: Конечно.
1: Конечно.
0: Даже за степлеры платят, я тебе больше скажу.
2: Серьезно?
1: Степлерами.
3: Ксюша вдруг услышала о работе мечты. Где-то платят деньги за степлеры. Это же кайф.
2: Нет, а почему мне не платят за снабжение?
0: Потому что ты снабжаешь только нас троих, получается.
3: Вот можешь задать этот дурацкий вопрос генеральному директору сегодня.
2: О, класс! Отличная идея. Поехали дальше.
0: Давай, Ренат, свою версию.
1: А может, это зайчик лапкой стучит, знаете, который этот...
2: Как мило. Была такая версия, кстати.
3: Мне кажется, уже была, да.
0: А мне кажется, про кролика была, не?
2: Ну, это же одна семья.
0: Одна кролокопытная.
3: В общем, не кролики, не зайцы. Вот так. Давайте все отсечем сразу, за один раз.
0: Ну что ж, едем дальше тогда, раз это отсекли. 700-100 и 4. Давайте присоединяйтесь к нам со своей новой версией. Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Как зовут тебя?
4: Вера.
0: Вера. Вера.
2: Ну и мы в тебя поверим. Давай свою версию. Вдруг она правильная.
4: Фейерверк?
2: Нет.
3: Не оно.
0: Чего сегодня все вот эти версии ж были же уже ж на прошлой неделе-то?
2: К сожалению, версия фейерверк, да, уже была.
0: Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Как зовут тебя?
1: Николай.
0: Николай.
2: Николай серьезный. Я бы его так назвала.
1: Ну, моя версия будет, наверное, пальчиками туда по столу там.
2: А я говорила, серьезный человечек достаточно.
3: Серьезный человек с несерьезной версией. Пальчиками по столу постучим. Но была такая тоже на следующей неделе.
0: Все четыре версии были уже, вы чего?
2: Да.
0: Ребята, повнимательнее.
2: Плохо слушали, видимо.
0: Ну
2: ладно.
0: Не говори.
3: За выходные все стерлось просто. Все, что было на прошлой неделе, осталось на прошлой неделе. Только с нашей водой так не работает. Мы ее для вас бережем.
0: Ну, давайте финалочку, что ли, тогда.
2: Поехали.
0: Там будет свежая версия. Доброе утро.
2: Доброе.
5: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
5: Саша.
2: Саша, как настроение?
5: Нормально.
2: Это чудно. А чем занимаешься?
5: На работу еду.
2: Молодец какая. Работать надо. Чего еще делать?
0: Да.
2: И версии нам надо тоже. Давай, рассказывай.
5: Барабаны.
2: Барабаны.
5: Эти африканские.
0: Африканские.
3: Необычные
0: барабаны.
3: Африканские барабаны. Все, приняли африканские барабаны. И эти барабаны тоже отсекаем. Нет. Не оттуда. Будем все страны проверять, я думаю.
0: Уберите барабан.
3: Африканский барабан. Это важно.
0: Да ладно.
3: Внезапно вот такая игра у нас началась.
0: Миниатюра. И Якубовичу не нравятся другие барабаны.
3: Якубович хотел что-то поменять. Может, пора уже, ребят, что-то поменять. Барабан уберем.
0: Но мы менять звук не будем, потому что вы его не угадали. И уже завтра 6-я бутыль воды и 6-й сертификат от Ниагары появится в нашем музее с утра по радио.
3: Ну и, кстати, новиночка у них уже появилась в фирменных магазинах и сразу со скидкой 20%. Сочный вариант минеральной воды Боржоми с необычными вкусами. Аджарский мандарин, груша, тархун и цитрус, газированная в удобной упаковке по 12 штук. Идеально и для дома, и для большой компании. Самое время зайти в гости к Ниагаре. ООО «Национальная водная компания Ниагара».

0: Твой перекус. Твой драйв. Мясо, вафля, белок. Секунды на разогрев. И ты снова в деле. Чебаркульская птица. Новинка, которую ждали.
1: Хватай вафлю. Иди куролесить. Жили-были в планете авто по выгодной цене.
2: И в сентябре Джили стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер Джили Сити Рей за 2 миллиона 400

0: 40 тысяч рублей.
1: Джили Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Телефон 700-0110. Планета Авто. 32 года вместе.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Второй час утреннего шоу «С утра по радио». Это понедельник, это Ксюша, Сеня и Тимон. Вот четыре вам ненавистных слова, если вы хотели.
1: Неожиданно, почему ненавистных именно?
0: Ладно, Ксюша, убираем, она девочка. Три, Сеня, ненавистных слова. Это мы с тобой и понедельник.
2: Спасибо, вы такие милашки.
1: Все, приняли удар понедельника на себя.
0: Да.
1: Вот так.
0: Двойной, тройной удар.
1: Ненавидьте нас, если что. Да.
0: И любите нас одновременно. Вот так.
1: Мы
2: нет,
1: странные.
2: Можно какую-то определенность хотя бы внутри нашего шоу?
0: Ни в коем случае.
2: Я устала от неопределенности.
0: Да ты любишь ее.
2: Ненавижу.
1: Да ты любишь неопределенность.
2: Да я не люблю неопределенность. Я человек конкретный.
1: Конкретный вариант, возможно, какой-то.
2: Стоп, подожди, конкретный сейчас.
1: А, ну какие варианты,
2: да. А что, нет разве?
0: Ну да, ну да.
2: Нет, назови мне... Топ-5 причин. Ой, 5 причин. Или топ-5. 5 причин, по которым я неопределенная.
0: Заказываешь лишнее.
2: А, ну, сырники. Мы знаем.
0: Не только
1: сырники и Тайран.
2: Нет, Тайран я люблю. Есть прикол, я вообще не люблю сырники.
1: Я как-то видел 3 банки в холодильнике Тайрана.
2: А да, ну это я, видимо, на будущее заказывала.
1: Типа выставка.
2: Нет, я не люблю сырники, но почему-то постоянно их беру и думаю, что я буду есть сырники.
1: Я
2: никогда
1: помню.
2: И вот так, ладно, хорошо. Вторая причина.
1: Туше. Так, следующая.
2: Все? Нет причин больше.
0: Это ты тушенку сократила или что?
1: Заказал.
0: Я сегодня буду туше.
2: С макароне.
1: Говядине туше. Можно, пожалуйста, мне в заказ?
2: С макароне, вот так.
1: Макароне, да.
2: Макароне.
0: С макароне? Нет, с пюре. А, пюре так и будет. Интересно.
2: Пюре так и будет, это да.
0: Пюре кто-то до нас уже прикольно сократил, оказывается.
1: Ох уж эти французы. Успеют иногда.
2: Ну что, все, сдулся, сдал.
0: Да,
2: понятно,
0: не...
2: спасибо.
0: Просто они
2: да,
0: остальные слишком личные.
2: Да, конечно.
0: Я могу, конечно, в эфире сказать, но тебе это не понравится.
2: Что за интрига? Мне не нравится большинство того, что ты говоришь в эфире. Что ж теперь?
0: Здесь я для этого и посажен, понимаешь?
1: А ей прям обязательно не понравится?
2: Да, или есть варианты, что нам...
0: Да не, это может быть прикольно, но просто зачем личное выносить на публичное, правильно?
2: О, лично, это не публичное. Тимон заговорил цитатами ВК из 2008-го, а это значит, пора переходить к вариантам. Итак, вы случайно не желаете уволиться, спрашивает Ирина в нашем ВК-канале.
0: А, я думал, ты меня спрашиваешь просто личное,
1: я думал, ты
0: хотел рассказать.
1: Прикрываешься Ириной, да, просто и задаешь Тимону сразу вопрос.
2: Так вот, тоже бывает.
1: Эх. А можно ввести новую должность, главный мечтатель? Вот спрашивает Людмила, я бы могла ей быть как раз.
0: Почему в холодильнике есть лампочка, а в морозилке нет? А потому что там вечная мерзлота.
2: Там холодно, там не надо морозить.
1: Слишком холодно для света.
0: Да.
1: Давайте так ответим, мы разбираемся, как видите, в физике максимально.
0: А в холодильнике еще есть шанс, вот они идут к свету, ты понимаешь. Что они их еще как бы спасут.
2: Ладно, умные мысли преследовали его, но он был быстрее, убегал от них. Это про тебя тоже.
0: Что, сериал какой-то посмотрела про чай?
2: Настолько я обескуражена вопросом.
0: Сейчас
2: или глупостью. Сейчас догонят. Посмотрела.
0: Да, и, кстати, спасибо, да, за сериал.
2: Вот, и за подписку, да?
0: И за подписку. Сэкономил 300 рубликов.
2: 390, во-первых.
0: 390?
2: Это во-первых. А во-вторых, он не сэкономил, а купил мне платную, представляешь?
0: Да
2: я
0: это
2: с ним
0: ложь,
2: поделилась.
0: Да не было такого.
1: С утра по радио никогда не выносим ничего личного в эфир. Как мы обещали.
2: Просто сижу на хоккей, Сень,
1: представляешь? 2 минуты назад.
2: Дала человеку пароль. Он звонит, говорит, это мошенники, дайте пароль. Даю пароль.
1: Ну, понятно.
2: Ну, мне сказали, дайте, я дала пароль. Проходит время, значит, сижу на хоккей, смотрю, оп, подписка платная пришла. Такая, думаю, странно.
0: Да я не нажимала подписку, это Ленка.
1: Так, ладно, как ты сидишь на хоккее, ты расскажешь минутки через 3.
2: С удовольствием.
1: Да, мы сейчас послушаем музыки, а я напомню только, что у нас на кону по-прежнему сертификат в лето ООО «Империя игр». А это всесезонный, между прочим, термальный курорт в самом центре Челябинска. У них есть открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони им 24 00 24, заходи на letotermy.rf.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: кукол возвращается спектакль про маленького узлика.
1: С утра по радио о главном.
2: Спонсор выпуска – стоматологическая клиника «Неовикс» ООО «Медстом».
3: Возвращать улыбку и здоровье вашим зубам – наша ежедневная работа. Я Юлия Плащук, главный врач клиники «Неовикс». 33 года лечу пациентов с заболеванием челюстно-лицевой области. Используя все современные достижения стоматологии, вернем вам уверенность и возможность улыбаться. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ну что, к главным новостям. Какие, вы думаете, новости у нас главные?
5: Интересно, может быть, что-то спортивное, не знаю, в Челябинской области, а интересненькое
6: как
5: произошло.
6: Будто бы да.
4: Конечно же, да. Трактор встретился с питерским СКА!
6: СКА! Кричали мы после матча.
4: Конечно, кричали. Да нет, мы кричали и вообще-то во время матча. Итак, матч был на самом деле интересным и достаточно неплохим. СКА, к сожалению, удержал преимущество и победил трактор, но как же это было? Во-первых, третья победа петербуржцев подряд. СКА в этом сезоне не такой СКА, как в прошлом. В воротах трактора на этот раз играл, что для меня особенно неприятно, Дмитрий Николаев. Мне обидно всегда, как он в воротах встает. Причем мало его шайб. Он хорошо достаточно стоит в воротах.
6: Ну, первая, например, да, там.
4: Нет.
6: Допустим, да, какая-то четвертая.
4: Четвертая.
6: Первая, четвертая какая-то.
4: Первую я что-то не помню. Там, ну.
6: Ну там просто с неудобки коротких плюнул, по-моему.
4: Короткий. Коротких,
6: да.
4: Это отлично Игнат. Да. А в общем, в состав вернулись Андрей Прибыльский и Степан Горбунов. По Андрею вопросики. Свой первый матч в КХЛ в сезоне проводил Марк Родионов. Вне заявки остались Владислав Юсупов и Сергей Мыльников. Соответственно, в воротах СКА играл Сергей Иванов, и в заявке не было Игоря Ларионова.
6: Да как же так же?
4: Вот и я такая сижу и думаю, да как же так же, да? И Игната Лутфуллина.
6: Лутфуллина не было?
4: Гримальди был. И Никита Тишковский.
5: Ну ладно. Так, ну все, здесь хоть можно успокоиться.
6: Не, шок, Лутфуллина не было, да как так?
5: Нет, главное, Гримальди был, все хорошо.
4: Ну, к сожалению, да, для нас был. Итак, гости открыли счет уже на третьей минуте, когда Матвей Короткий прошел по флангу, сделал наброс на ворота. И этот наброс стал какой-то неожиданностью для Дмитрия Николаева. Однако трактору быстро удалось отыграться. В большинстве Григорий Дронов в своей передаче вывел Ивана Водренкова, другого защитника, на один в один с вратарем.
6: The Vratar.
5: Ну и вратарь также как-то запутался, да? В ногах и пролетела наша шайба.
4: Сыграл просто отлично все. В этом межсезонье, кстати, Водренков перешел из СКА в Челябинский клуб в рамках обмена. Ну а позже Василий Глотов, другой бывший участник этой же сделки, собственно, передал привет трактору, бывшему клубу. Бежал он в контратаку, переиграл Николаева. Однако спасибо, из-за положения вне игры гол был отменен, спасибо. Не засчитан, да. Но все-таки, там потом дальше пошло вот это вот ненужное преимущество. На вторую 20-минутку Дронов все-таки вышел, практически не уходил с площадки, хотя в первой ему досталось немного, произошло как-то всегда, вот, и несмотря на то, что у нас было и большинство пару раз, мы не воспользовались этим преимуществом, к сожалению, ничего не смогли реализовать. Много моментов было. Ты же тоже смотрел матч?
6: Да.
4: А что ты так дышишь тогда?
6: Что я дышу? Потому что проиграли, вот и дышу поэтому.
4: А, ты просто поэтому дышишь так? Я думала, мало ли что-то.
6: Ну, очень обидно, проиграли. Но вот это вот, что это вот, какая-то третья, четвертая, какая залетела, вот непонятная.
4: Да четвертая, через плечо ты имеешь в виду? Ой, ну, через спину, по спине,
6: да,
4: как-то,
6: ну, там,
4: да.
6: Ну, ладно, еще закрыли вратаря, понятно, плюс-минус. Ну, вот первую тоже не обязательно.
4: Ну,
6: вот
4: такое, это, да. На 34-й минуте форвард Данил Аймурзин вывел армейцев вперед. На 37-й Скотт Уилсон забросил третью шайбу гостей. Ну, а на 43-й минуте защитник Даниил Мироманов, да, по-моему,
6: Мироманов.
4: Укрепил преимущество СКА. И, казалось бы, тут ребятки-то расслабились. Представляете, такие. Все, ну да все. А на 44-й минуте Андрей Светлаков сократил отставание челябинцев. На 49-й минуте Борис Качук отыграл еще одну шайбу хозяев и установил окончательный счет 4-3. К сожалению, дальше дожать не удалось и выйти в овертайм. Хотя мы надеялись, и на самом деле, я вам так скажу, шансы были, ребята собрались, все было хорошо, но вот чуть-чуть нам не хватило. В целом, это можно сказать про наш сезон пока.
6: Да-да-да.
4: Да. Чуть-чуть не хватает.
6: Просто обидно, когда мы Я не знаю, но очень много тратим сил на то, чтобы реализовать свои моменты, и так легко пропускаем какие-то, ну, какую-то чушь вообще, реально. Просто
4: ну, вот нечего пускать вообще в зону свою.
6: Бросок в наши ворота, все, шайба, ну, какая-то
4: нелепейшая. Ну, неправда, не ну, не всегда. Что? Ну, что, ну, нелепые тоже бывают, ничего страшного.
6: Да много их, много.
4: Николаев, Николаев. Ну, я тебе говорю, во-первых, нужно больше работать. Ну, то есть, ну, понятно. Соответственно, больше практики нужно ставить почаще. Во-вторых, и защитникам нужно работать. Ну, и в-третьих, тренер наверняка там разберется уже без наших советов. А таким образом, СКА одерживает третью победу подряд, а на данный момент «Трактор», к сожалению, находится на последнем 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции с 4 очками после 7 встреч. А СКА располагается на 3-й строчке Запада, набрав 12 очков в 7 играх. И вот тут хочется по таблице КХЛ немножечко пройтись и сказать вам, знаете, возможно, в этом году все просто, ну, некое сумасшествие, некие странности, потому что... Знаете, кто на первом месте
5: так,
4: Восточной конференции? Mm-hmm. Асенька, ну-ка, ты знаешь?
5: Нет.
4: Вот угадай, пожалуйста.
5: Кто на первом сейчас?
4: Да.
5: Так, подожди, кто там у нас? Зажигалочки. Ну, не Амур явно, иначе бы ты вообще тут плясала и праздновала.
6: Подожди, а в какой конференции?
5: На Востоке. На Востоке.
6: Нефтехимик первый.
4: Зачем ты сказал-то?
5: Да, нет, я такого не ожидал.
4: Ты глупый или нет? Он угадывает.
5: Я угадываю, да, вообще.
6: И что, я тоже хотел угадывать. Почему?
4: Так ты-то знаешь. Потому что ты знаешь.
6: Я не знал. Ну, потому что они забрали у Барыса очки и у Адмирала.
5: Но Нефтехимик да на каком-то диком движе, да.
4: Нефтехимик на вершине красавцы. Востока, да. Ну, это какой-то кошмар. СКА продолжает преследовать лидирующий на Западе Локомотив и уже выбирается даже на вторую строчку. 14 очков у них. У Локомотива 16. Они опять номер один во всей таблице и Запад, и Восток. Но у Нефтехимика 15 очков. И вот если так подумать, а разница у нас всего 3 игры. Даже если все 3 игры мы берем в основное время, у нас 10 очков. И таким образом мы можем побороться только с Борисом. Но Борис ведь тоже будет играть в это время, понимаете?
6: К сожалению.
4: Мы не можем всех на паузу поставить.
6: А
4: у нас...
6: Борис как будто потух, да, немножко? Вот был у них взлет, и сейчас как будто...
4: Да, сейчас как будто потение. Да нет, на самом деле по очкам-то все нормально, просто так вышло. Ну, там Салават немножко, как Барс поиграл. Ну, будем следить и будем смотреть, как будут играть наша команда. Традиционно скажем лишь одно. Только трактор, только победа!
1: Погода.
5: Плюс 9. Прямо сейчас в центре Челябинска малооблачно, без осадков в течение дня. Слабый восточный ветер. Днем сегодня будет плюс 16, 21.
1: Реклама на радио «Континенталь».
7: Пропустите! Мне только посмотреть!
8: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
9: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
10: В ЖК «Шишкин» легко начать.
11: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
10: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
12: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
13: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.
14: Я бы прожил с тобой каждый день, но

0: Новости.
1: 700-104. Давайте перейдем на личности действительно по полной программе. Звоните, друзья, угадывайте, кто сегодня из знаменитостей у нас в эфире будет присутствовать, и забирайте подарки.
2: Сертификат Midpoint. Вот что есть у нас для вас. Танцевальный бар на Тополинке утолит твою жажду. Жажду к танцам до самого утра и на всех поверхностях. Вход для девушек свободный. Это значит прогноз погоды. Midpoint всегда очаровательно жаркий. Все это 7 дней в неделю, а не хватает там только тебя. Приходи, Midpoint Тополинка, 18+, ООО «Джин».
3: Итак, 700 ровно 104. Доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Как тебя зовут?
4: Камила.
3: Камила, как дела, как настроение?
4: Все замечательно, погода хорошая, настроение тоже.
3: Неплохо.
1: А вот эта погода хорошая. Я с утра смотрю, там по ощущениям написано +3. Я надел куртку. Зачем вот теплую?
3: Ну, кто тебя знает? Ты же мерзляк.
1: Ну, нет, в целом да.
2: Да, потому что холодно было с утра. Это на заре похолодало. Мне таксист сегодня объяснил. Да. Говорит, ночью было тепло.
1: А днем 19. Нормально вообще?
3: Ладно.
2: А выходные 0.
3: Мне пора перевоплощаться, ребят.
1: А, ты сегодня? Давай.
3: Давайте.
2: Так, все, Ксюша ненадолго пропадает, ей нужно перевоплотиться.
1: Да, я звук сделаю перевоплощение.
3: Нет, ты можно объяснишь сначала правила?
1: А, давай так, смотрите, Ксюша сейчас примерит на себя какую-то известную личность, расскажет себе несколько фактов, а после, Камил, ты сможешь задать вопросы, на которые мы ответим либо да, либо нет. Все понятно?
4: Все понятно, не в первый раз.
3: Отлично, поехали.
1: Перевоплощение.
3: Ужас. Я с юного возраста знала, что хочу стать актрисой.
1: Опа.
3: Пошла в высшую школу музыки, искусств и исполнительских искусств, между прочим. Фьорелла Эйч Ла Гвардия.
1: Ла Гвардия.
3: Ла.
2: Так, это так тебя зовут или что?
3: Да, я сразу решила распределиться. Это та самая школа искусств.
2: Взяла псевдоним явно, да.
3: Когда получила я свою первую зарплату в качестве профессиональной актрисы, вышла и купила винтажный Мерседес.
1: Ух ты!
3: Такая, круто, думаю, чего мне не хватает? Винтажного Мерса.
1: Конечно.
3: Да. Когда была молода, работала даже разнорабочим в нескольких местах, в том числе официанткой. Я просто официантка. И как же я удивилась, что мне однажды досталась роль официантки.
1: Да, было дело.
3: Было дело,
1: одна из самых популярных ролей.
3: Это да, она принесла мне тот самый успех. Forbes назвал меня одной из 10 самых сильных актрис в мире. Я, кстати, и телом сильна, и духом, и актерской ролью.
1: Потрясающе.
3: Талантом, да. А, значит, в 2000 году женила на себе одного очень известного актера в Малибу. На свадьбе было 4 концертных группы, фейерверки, 200 гостей. В целом свадьба стоила 1 миллион долларов. По тем временам это бешеные деньги. Бешеные, ребята.
2: Даже
3: и любовь
2: круче,
3: у нас
2: чем,
3: была бешеная.
2: Чем винтажный Мерс, конечно.
3: Да. Это да, это точно. Итак, кто я?
2: Ну что, задавай вопрос.
4: Так, еще жива эта актриса?
1: Да.
3: Конечно.
4: Так. Она снимается еще?
1: Да, бывает.
4: У нее был роман с Брэдом Питтом?
3: Да.
1: Допустим.
2: Возможно.
4: Она снималась в сериале «Друзья»?
3: Да, снималась. Я снималась в «Друзья».
2: Был такой.
4: Дженнифер Энистон?
3: Я Дженнифер Энистон!
2: Воу, наконец-то! Так радостно ты говоришь.
1: А как ты догадалась? Как ты догадалась?
4: Мне коллеги помогли.
3: Класс.
1: Ну зато честно.
2: Да что уж там, теперь это не просто твои коллеги, это твои друзья. Вот прямо сейчас они ими стали, да, после такой помощи. Ну что, с удовольствием отправляем тебя в Midpoint. Вот так, танцевальный бар на Тополинке утолит твою жажду. Жажду к танцам до самого утра и на всех поверхностях. Вход для девушек свободный, значит прогноз погоды. Midpoint всегда очаровательно жаркий. Все это 7 дней в неделю, не хватает там только тебя. Приходи, Midpoint Тополинка.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
3: Качество и цена.
2: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
4: В Челябинске в эти минуты плюс 9. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале малооблачно, без осадков. Слабый восточный ветер. В Магнитогорске, Карталах, Озерске и Снежинске плюс 17. В Троицке, Южноуральске, Кыштыме и Сатке до 19 тепла. В Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 18. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Ночью 1,6 градусов выше 0. Днем во вторник плюс 14-19.
5: Реклама на радио «Континенталь».
6: Думали, вафли – это только к чаю?
7: А вот и нет! Встречайте кулинарный переворот от чебаркульской птицы. Куриная вафля. Только мясо, яйцо и ноль муки. Попробуй новинку на вкус. Чебаркульская птица. Энергия натурального мяса.
8: Привет, водитель. Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
9: Выгодная новинка в светофоре. Колбаса докторская ГОСТ. Мясник Леня. 249 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 30 сентября.
10: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
11: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: В одном государстве дивном случилась напасть варикозная. Чудище варикоз не давал покоя жителям. Но клиника профессора Алехина без всяких хлопот дала отпор недугу проклятому. Клиника профессора Алехина. Спасение от варикоза. Комсомольский проспект, 88. Телефон 200-23-23.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Скорее-скорее залетаем в наш ВК-канал, чтобы, во-первых, насладиться новостью, порадоваться вместе с «Континенталь». Нам нужны ваши реакции, потому что мы снова на высоте, как говорится, получили очередную благодарность от своих любимых партнеров, от ЧБК, между прочим. Да, Челбаскет с нами. Вот. В общем, мы с ними, мы дружим. Йоу. Вот так надо сказать.
1: Йоу.
0: Это в конце от Тимона было, извините, заразилась немного. Но ваши реакции нам очень нужны. Ставьте любые доступные. Нам очень нравятся и сердечки, и огонечки, и вот эти глаза с сердечками, и глаза со звездочками. Все мы это любим. А еще мы любим ваши комменты читать. Мы сегодня придумываем самый глупый вопрос директору. Итак, а вы можете улыбаться, когда ругаетесь? Людмила спрашивает.
1: Кстати, хорошее качество.
0: Кстати,
1: хорошее,
0: да. Вообще легко.
1: А мы вообще сегодня работаем? Нет, Анна спрашивает. И можно машину вашу до обеда я возьму? Ну, просто покататься.
2: Станислав душещипательный вопрос задает, шикарный.
0: Так.
2: Так как Ксюша директор. Сеня и Тимон, подайте знак, если вас держат в плену.
0: Понятно, я запрещаю вам подавать любые знаки. Подождите, я запрещаю вам подавать любые знаки.
1: Да, у нас в контракте прописано под звездочкой, под маленькой такой.
2: Проблема в том, что вот мы даже, что нам знаки подавать? Мы вам об этом в открытую говорим.
1: Мы в каждом кружочке подаем знаки, вы нас не спасаете.
2: Просто никто не верит.
1: Они думают, мы прикалываемся.
2: Да.
1: Такая ловушка, в которую мы угодили, да. Все думают, что мы просто шутим.
2: Да, все думают, что Ксюша хороший человек.
0: А я хороший человек. Кстати, посмотри на досуге.
2: Да-да-да.
0: Я очень хороший человек. А так, если я работаю за двоих, зарплату можно за двоих? Ксения спрашивает. Нет, наверняка.
1: Кофе нальешься, что там поможешь? Вот так Станислав врывается к директору. Просто понебратство некое замечено.
0: У Евгении вариант интересный в ВК-канале. Как ты родился, а еще не пригодился?
1: Ну, как будто да, как будто легкое хамство такое чувствуется в этом, да.
2: Присказочное такое хамство.
1: О, Мариам, очень важный вопрос, ребят, к нам, ко всем. Ша? Спрашивает она.
2: Ша!
1: Отвечаем мы, ну, разумеется.
0: Какие же мы ненормальные, а.
2: Мы едем с ша.
1: Сколько тебе лет? Спрашивает здесь. 38. Какой стаж работы? 40. Это как? Переработки. Такой диалог некий у Станислава состоялся, видимо, с руководителем.
0: Класс. Так, я еще в ТГ-канал зайду. Вы не против?
2: Да нет, конечно.
1: Забегай.
0: Вы когда на пенсию? Я ваше место займу, спрашивает Александр.
1: Интересно.
0: Да, теперь уже Александр, знаете, главное дожить, как говорится, всем нам.
1: Подсиживает, все ясно. Если я работал во сне, вот мне такое снилось, можно это записать как ночную смену, спрашивает Марина, если что, у нас ВК.
0: Хороший вопрос.
1: Идея, да, классная. Да, вот частенько же бывает, да, что работаешь прям в поте лица вообще, всю ночь прямо.
0: У меня, да.
1: У меня тоже. Бывает. Тоже нередко. Нередко.
2: Ну что ж, работяги, пишите ваши варианты. Какие вопросы сегодня можно задать своему директору? Желательно, чтобы они были глупейшие, чтобы нам было смешнейшее от этого. vk.com/radiochill это наша группа во ВКонтакте. Также у нас есть канал ВК, в котором 2К уже.
0: Опа!
2: И телеграм-канал Радио Континенталь. Лучший по версии вместе медиа на секундочку.

0: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
1: Жизнь размера XXL. L-Town Club. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
2: Застройщик ОСЗ L-Town Prime. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldfisclub.ru.
3: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Неоферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
7: City Smile – одна стоматология для всей семьи. Я прохожу здесь имплантацию, чтобы снова улыбаться без стеснения. А мой внук приходит на прием без страха. Здесь лечение превращают в увлекательную игру. Более 50 тысяч пациентов уже выбрали City Smile. City Smile – объединяем поколения улыбкой. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
9: Да никаких.
8: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
9: Перевожу.
8: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
10: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
8: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
11: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
12: Ваша обувь – ваша уверенность. В обувной галерее «Аутлет-центр Фиеста» каждый шаг становится особенным. Здесь огромный выбор моделей, доступные цены, качественные материалы, профессиональная консультация. «Аутлет-центр Фиеста» – место, где рождается ваш стиль. Улица Молодогвардейцев, 7.
13: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: 700-100-4. Давайте.
1: Моя любимая игра.
0: Да, кстати.
1: Моя любимая игра.
0: И моя тоже.
1: Не ври, моя это любимая игра.
0: Не моя же тоже.
1: Ну не надо, нельзя, у тебя другая любимая игра. Сень, твоя любимая игра.
2: Да, точно не это, потому что в ней вы не работаете по минуте, а я все время остаюсь здесь.
1: Ну какая твоя любимая, Сень?
2: Сейчас наш безумный словодел, это точно.
1: А твоя, Тимон?
2: На меня веселит.
0: А моя вот эта.
1: Ты не можешь эту, я уже ее заняла.
0: Ладно, хорошо, моя любимая игра.
2: Музыкалка, давай.
1: Нет.
0: Нет, она мне запретила.
2: Издеваешься. Ты две игры заняла?
1: Нет, одну.
0: У нас может быть все не одинаковые любимые игры?
1: Нет. У нас у каждого своя любимая игра.
2: На двух играх можно не усидеть, смотри.
1: Итак, твоя любимая игра?
0: Хорошо, УЗИ.
1: Молодец.
2: Отлично.
0: Нет.
2: Загнала человека просто в УЗИ. Как мы делаем, да, периодически. Ну что, в эту игру даже загонять не надо. Скорее выгонять надо кого-то из студии здесь. А потом вручать подарки, когда мы все крикнем громко одно и то же слово.
1: О, да.
2: С удовольствием отправляем в ресторан «Девятая планета». Вас все это на Комсомольском, 93. Бронируйте стол уже сегодня. Там есть караоке-зал, паровые коктейли. Кстати, VIP-комнаты с приставкой для слушателей «Радио Континенталь». 20% скидка на кухню и бар. ООО «Девятая планета».
0: Хочу в игровую комнату с приставкой.
2: И в караоке-зал после этого.
0: Обязательно.
2: Планы на пятничку.
1: Это мы. Это я там сижу. Мы заняли эту комнату. Ты занимай другую. Доброе утро.
3: Доброе утро. Меня зовут Любовь.
1: Здравствуй, Любовь. Как дела? Как настроение?
3: Ну, все хорошо. Пока погода хорошая.
1: Ну, мы давненько тебя не слышали. Очень-очень рада в эфире.
3: Я рада, что наконец-то дозвонилась. Так стало трудно.
0: Ну, сейчас будет мне стыдно.
1: Почему?
0: Ну, потому что Любовь учитель, она сейчас как мне все объяснит четко, а я потом, да, вот это вот.
1: Любовь, план такой. План такой, надо четко объяснить, чтобы он потом бла-бла-бла, вот это, а я потом вот это бла-бла-бла поняла, и мы все вместе назвали одно слово.
2: И мы
1: слово.
2: Такие, 3, 2, 1, бла-бла-бла.
0: Тасманский дьявол?
2: Главное, чтобы так было.
1: Ладно, Любови желаем удачи, а сами убегаем, Сеня, оставайся один.
2: Все, они убежали действительно из студии, но очень ненадолго. Тимон, там не делай сильно долго, бля-бля-бля, хорошо? За эфиром. Смотри, что будет происходить. Я тебе говорю какое-то слово, ты за 15 секунд объясняешь его Тимону, не используя при этом однокоренные, и, что важно, еще никак не намекая ему, правильно он тебя понимает или нет. А там бывает по-разному, ты знаешь, Любовь. Итак,
3: хорошо.
2: Сегодня будем объяснять слово «шмель». Все понятно?
3: Вот это вы придумали.
2: Давайте попробуем. Итак, Тимон, врывайся к нам в студию, и мы тебе что-то сейчас объясним. И всего 15 секунд, я тебе напомню, будет, поэтому старайся понимать как-то быстрее, без вот этого бле-бле-мэ. Это уже твои монологи потом.
0: Оставьте это мне.
2: Все, оставьте профессионалу, конечно. Погнали, 15 секунд.
3: Насекомое, похожее на пчелу, мужского рода.
0: Все понятно.
2: Ну, как будто легко. Да, и больше ничего не говорим, чтобы не использовать лишние слова.
0: Да, мне нельзя будет использовать насекомое.
2: Симону не понадобится, да. Итак, Ксюш, врывайся к нам. Ты тоже нам здесь нужна, потому что мы приходим к самому интересному. К тому, что мы сегодня называем ББМЭ. Или будет как-то повнятнее, вот и поглядим.
1: Так, а ну давайте, я готова.
2: Итак, 3, 2, 1, погнали.
0: Вот эти жальские существа, которые...

0: Ну, серьезно, да. Ксюш,
1: Тимо!
0: Ну, по факту, да, вот это.
1: Ну, давайте.
0: В нашей жизни. Давайте. Итак, 3, 2, 1. Шмель!
2: О! Шмель, да.
1: Овод!
0: Овод!
2: Ты шмеля забыла?
1: Да, я не знаю.
0: Вот такой любовь порадоваться повод. Два шмеля и овод. Извините.
1: Но Тимон правила нарушил, любовь.
2: Ну, чуть-чуть нарушил.
3: Ну, что поделать? Тимона наказать.
2: А обязательно. Почему я? Все... Ты шмеля не вспомнила даже.
1: А ну-ка, тихо. Любовь, мы проведем беседу и воспитательные розги, спасибо.
0: Может быть, используем шмелей и оводов для наказания, если
2: кусайте
0: найдем.
2: Кусайте, у меня противоядие в крови.
0: Итак.
1: Подожди, стоп. Какой у тебя?
2: А меня уже кусали пчелы этим летом, у меня противоядие.
0: Это так не работает.
1: Да, объясни.
0: Там нет иммунитета.
2: Как нет?
0: Все равно будет неприятно очень, максимально.
1: Ой, удачи, в общем, тебе.
2: Подождите, в бой с тенью он понемногу себе я отводил, чтобы потом на ринге не сработало.
0: Но это змея. Вот это с пчелами не работает.
2: Да, кто сказал? Они лучшие друзья.
0: Ничего себе, ты помнишь, конечно. Ладно, мы тоже запомним. Значит, что Тимон сегодня накосячил. Завтра постараемся не косячить. Любовь, звони нам опять. Или кто-то вот ворвется и вырвет буквально-таки у нее этот самый звонок и заберет сертификат «Девятую планету». Проведите этот вечер именно там. Напоминаю, для слушателей «Радио Континенталь» действует скидка 20% на кухню и бар, и это весь сентябрь. Назовите промокод «Континенталь» при бронировании. Акции скидки не суммируются. ООО «Девятая планета».

0: На кроссовере «Джин-тур». На красивом, элегантном,
1: проходимом и компактном.
0: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
1: Семейный кроссовер «Джин-тур» Дэшинг в «Планете Авто» за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
2: Та-та-та-таврия.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Третий час утреннего шоу «С утра по радио». И мы задаемся неким вопросом здесь.
1: Каким?
0: Вместе с
1: каким? Каким? Скажи, каким конкретно?
0: Как постирать
1: амбушюры?
0: Амбушюры.
2: Это важно, да.
0: Что такое амбушюры?
2: Это то, что у тебя на ушах в данный момент.
1: Глупенький, ты чего? Нет, позорься.
2: Это вот мягенькая вот эта часть такая, приятная.
0: Мягенькая часть.
2: Самая приятная часть наушников. Давайте такую задачку зададим.
0: Все понятно, спасибо, спасибо.
2: Но они иногда снимаются. Надо изучить наши наушники.
1: Но вот эти как будто нет.
2: Может быть, да.
1: Я не понимаю, а как тогда это сделать?
2: Боюсь, никак. Только менять.
1: Такие проблемки у нас, представляете? А какие проблемки у вас? Давайте узнаем. Какие вопросы есть к своему генеральному директору? День, задайте глупый вопрос. Мы это все объединили. Вот самый глупый вопрос директору у вас, значит, спрашиваем. А зарплата начнет когда-нибудь соответствовать количеству моих вздохов, спрашивает Ксения.
2: Да.
1: Ну вот у нас сейчас соответствует в целом. Если больше не дышать.
2: Если весь эфир, да. Но я боюсь, сейчас мы не сможем, конечно, такое. Еще пара вздохов точно будет. И пара ваших вариантиков тоже зацепим. А можно я у вас буду ночевать? Чтобы утром на работу не опаздывать, вместе поедем. Вот такое тарифное предложение.
0: Ничего себе предложение.
2: Интересное. А у генерального директора обычно много места, да? Есть где поночевать. Такая логика у сотрудников.
0: Ну, если нет жены, то, может быть, и много мест. Сейчас как узнаешь.
2: Елена интересуется, а можно вот задачи выдавать как аббревиатуру? А мы уже сами расшифруем, мы это любим. Наши люди, сразу видно.
1: А ты тоже смеешься так.
0: Ну, тут генерации какие-то уже пошли опять в ВК.
1: Веселые.
0: Ну да, забавные, мультяшные какие-то. Марьям спрашивает, а вы любите холодец или клёцки?
2: Mm-hmm. Да, надо уточнять.
0: Такие насущные вопросы для утреннего шоу с утра.
1: Простительно, конечно, но клёцки любим.
2: Клёцки хорошие.
0: Холодец,
2: да. Ну а мало ли, какие вкусы у вашего директора. Надо выяснять, да, чтобы потом его чем-то радовать. Правильно, вот сегодня тот самый день, кстати, когда его надо обязательно чем-то порадовать.
0: Ну, своими глупыми вопросами можете закидывать нас, радовать в группу ВКонтакте vk.com/radiochel, в канал ВК и в телеграм-канал Радио Континенталь.
1: Да, кстати, в ВК-канале тоже много-много вариантов. Будем их обязательно зачитывать и выбирать автора лучшего, чтобы отправить его в лето.
2: О, Империя игр. А это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри. 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24 00 24, заходи на letotermy.rf.

0: утра по радио о главном.
1: Тимон познает мир, Тимон познает мир. Наша любимая рубрика.
2: Ну что, начнем сегодня с отвратительности. Но лично для меня, не знаю, как для вас.
1: Как всегда, в целом. Так.
2: Две компании объединились, чтобы создать новую газировку с необычным вкусом.
1: Так.
2: Kraft Heinz и Solis Kraft Soda представили общественности новую газировку со вкусом макарон с сыром.
3: Макончиз, это же самое любимое у всех. Да.
1: Но газировка.
3: Но пить его. Как бы это странно. Еще и газированный.
2: Этот кремовый, в кавычках, напиток с ноткой сырного вкуса содержит тростниковый сахар, клетчатку, является низкокалорийным. Даже представляете?
3: А я вот вижу уже эту презентацию такие. Ребятки, что любят дети? Смотрите, газировка. Mac and cheese. Что если соединить это в одно, а? Как вам? Идейка мощная. Ну, не знаю, конечно.
2: Ну, вроде бы по отзывам говорят, получилась неплохая газировка.
3: Даже
2: но это
3: вкусно.
2: По американским отзывам. Конечно, они там любят все вот это вот непонятное. Но нам остается только поверить на слово. У нас такое не продается. Здесь только заказывать, наверное, откуда-то с Америки.
3: Получается, придется есть мак-н-чиз и запивать газировкой по-старому вот это все. Жуть какая, господи.
2: Придется делать так. Ай, ну что у нас происходит? Вот, например, в Москве появилась няня для мужчин.
3: Это так теперь ты называешь?
1: Это что значит, да?
2: На объявление, опубликованное на популярной онлайн-платформе для размещения товаров и услуг, обратили внимание многие СМИ. Жителям столицы предложили нанять нянь для взрослых мужчин, рядом с которой, с этой самой няней, можно на время, без стыда и осуждения, окунуться в детство.
3: Ну, то есть она будет тебя точно вовремя укладывать, я правильно понимаю? Это очень многим людям нужно, это мы знаем.
2: Никаких вот вещей, о которых вы подумали. Вместо этого за деньги клиентов могут поубаюкивать, выслушать, обнять и погладить по голове.
1: Так. Кстати, мужчины, вам на заметку, с этим отлично справляется еще иногда жена.
2: Кстати, да.
1: Вы там, ну... Определитесь по жизни, по своей. Возможно, вам нужна женщина просто. Да, жена, это хорошо.
2: Либо у вас есть свободные 20 тысяч рублей, и вот за час-полтора эмоционального взаимодействия вот вы столько отдадите как раз.
1: Да, скорее всего, нет.
2: Оплатить услугу можно частями, внеся сначала 5 тысяч рублей, а затем оставшуюся сумму.
3: Ага, после всех баюбаев, да, там подсчитают?
2: Да-да.
3: Вот количество, да, количество поглаживаний по голове. И там уже вынесут конкретную сумму, она может меняться, да, вы понимаете.
2: Также ужин вам могут приготовить вот за это время, так что смотрите.
3: Макарошки с сыром. И газировка.
2: Как минимум.
3: Все как мы любим.
2: Так что, друзья, вот если вы москвичи, слушаете нас сейчас, знаете, у вас такая услуга теперь имеется. И давайте расскажу о еще одной необычной ситуации, которая произошла с туристом в Китае.
1: Так.
2: Значит, житель Таиланда, приехавший на отдых в Китай, выбрал для путешествия неправильный головной убор, оказывается.
3: Так, интересно.
1: Что там не так?
2: Мужчина разместил в соцсетях фотку своей зеленой кепки и рассказал, что никому во время пребывания в Китае не стоит носить такое на голове, оказывается.
3: Он что в этой кепке не так, ты видишь?
2: На улице к туристу подошел обычная зеленая кепка, просто зеленая кепка. Да. На улице подошел местный житель и порекомендовал сменить головной убор, ведь его кепка означает, что мужчине изменяет жена или девушка.
3: Там рога? Нет, она огромная. Обычная кепка.
2: Нет,
3: просто, да?
2: Но если вы надеваете зеленый головной убор в Китае, они автоматически видят там рога, получается.
1: Что?
3: Зачем тогда кто-то в Китае вообще надевает зеленые головные уборы? Как будто об этом не хочется сигнализировать.
2: А может быть, никто не надевает, мы никогда не задумывались.
3: Все, это запрещено у них.
2: Покопавшись в интернетах.
1: В Китае болеть за Миннесоту нельзя, получается.
2: Получается, не очень.
1: Понятно. Ой, Кунь-Лунь. Ой, Шейхан Драгонс.
2: Да-да-да. И, кстати, там ни одного зеленого цвета, по-моему, нет.
1: Нет.
2: Ну ладно. Покопавшись в интернетах, мужчина убедился, что китайское выражение «на тебя надели зеленую шляпу» означает, что тебе изменили. То есть мужчина в головном уборе такого цвета – рогоносец, оказывается.
3: Ничего себе. Слушай, забавно. Это важная информация для всех, кто отправляется в Китай. Да? Смотрите там за головными уборами.
2: Да, ну меня вот поразило. Никто не задумывался никогда, да, об этом. А вот, пожалуйста, зелененькие кепки не носите в Китае. Вот, друзья, если будете.
1: Ну ладно, спасибо, будем знать.
2: Все, пожалуйста. Что-то еще вам надо или погода, может быть, уже?
1: Да нет, погода, пожалуй, да, пойдемте. Сень.
2: Сень, сними только кепку вот эту.
3: Да,
2: вот.
3: Лучше не стоит.
0: Погода.
3: Плюс 11 прямо сейчас в центре Челябинска, малооблачно, без осадков, это в течение дня. Слабый восточный ветер днем. Сегодня будет плюс 16, 21.

0: Говорят, в ЖК «Заручейном» самый шикарный вид на центр города.
1: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек-Заручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
3: Пространство, где утро начинается красиво, где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее, где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок Нега, переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.

0: противопоказания необходима консультация специалиста.
1: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Неоферта. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
2: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: 700-100 и 4, набирайте нас скорее, угадывайте трек and забирайте подарки.
1: А, кстати, мы трек уже загадывали в пятницу, поэтому он остался прежним. У вас есть все шансы забрать свой приз.
2: Кто-то делал домашнее задание, мы надеемся, и теперь отправится в музыкалку. А это семейная творческая студия в привилегии. Здесь дети и взрослые поют, танцуют, играют, выходят на сцену, пробуют то, на что раньше не решались. Это не просто занятие, а пространство для живого общения, совместных эмоций и смелости быть собой. Потому что музыка — это не только про талант. Это про людей, про семью, про связь. Приходи в музыкалку на Спортивной 15. Звони 8-922-752-0252. ИП Токмакова, Анастасия Викторовна.
1: И по номеру. 100. Нет.
0: Нет, 700.
1: 700.
0: 700.
1: Ровно, правильно?
0: Конечно.
1: 700 ровно. 104. Звоните и давайте общаться. Доброе утро.
0: Иначе я так буду напевать, пока.
2: Смотрите, если...
1: А, мы подождем.
2: Если вы не будете петь, Тимон будет петь. Давай, усиливай. Еще мощнее. Ты можешь еще неприятнее. Действительно может. Я уж надеялся, что нет, честно говоря.
1: Итак. О, ужас. Давайте знакомимся с тем, кто дозвонился. Доброе утро тебе. Как тебя зовут? Что, хочешь услышать еще раз?
0: Ну, я не знаю, ну что, они не разговаривают с нами.
2: Вот не то, чтобы мы угрожаем, только Тимон.
1: Ну да, не то, чтобы мы угрожаем, но да.
0: Ну, что? Мы можем вообще сделать как? У нас есть механика уже. Мы можем как зарубить вот эту балалаечку.
1: А давайте сделаем так, действительно,
0: и прочитать песенку, да, текст песенки измененный. Напомню, мы взяли текст современной популярной песни и заменили все слова на старорусский манер. Вот ваша задача послушать и узнать, что это за современная популярнейшая песня.
2: Погнали!
0: Поди в лоно моя, тако нам лепше. В граде все слезы льют, нам же двема не до кука. И ты в ризах своих главу мою кружишь, не ведах бо, яко будете супругом.
1: Вот последняя фраза, она должна вас навести на мысль, конечно. Там прям очевидно, она такая прям интересная, интересная.
0: Очевидность некая.
1: Некая, да, очевидность. Доброе утро.
0: Да нет!
1: А, как
0: ну
1: так
0: что
1: вышло?
0: Же, мы же, а вы же, а как же?
1: Так же ж.
0: Доброе утро. Привет!
2: Не, ну ладно, домашнее задание. Ну, сейчас-то уже пора бы разобраться, что это за песня.
1: Да, конечно, конечно. Легко ведь. Мне нравится очень этот исполнитель. Подсказка,
2: ну, песня,
1: небольшая.
2: Песня хорошая, свеженькая. Да.
0: Сколько,
1: ну, относительно.
0: Сколько же вы будете слушать эти четыре строчки, ребят, всю неделю, если сейчас не дозвоните, я вам обещаю.
1: Ну, а что поделать? Доброе утро, давайте финально попробуем, если связь не... О!
3: Доброе утро.
1: Связь все-таки восстановилась. Как тебя зовут?
3: Юля.
1: Юля, как дела? Как настроение?
3: Отлично.
1: Чем занимаешься?
3: Еду за рулем. Угу. На семинар.
1: На работу? А, на семинар. Классно.
3: На семинар.
1: Класс, класс, класс.
0: Семинар — это что-то из семи состоит, да?
1: Из семинаров.
3: Ну, типа того.
1: Хорошо.
0: Прикольно.
1: Итак, у нас была песня. Зашифрованное
3: видео. А повторить
1: видео
3: можно еще раз?
1: Конечно, сейчас мы попросим Тимона это сделать.
0: Поди в лоно моя, тако нам лепше. В граде все слезы льют, нам же двема не до кука. И ты в ризах своих главу мою кружишь. Не ведах бо, яко будуте супругом.
1: Вот так вот.
3: Так, это... Я не помню исполнителя, но это вроде бы что-то там голову кружит, нет?
1: Так.
3: Этот поет.
2: Так, есть там такие слова. Да. Напевай, если не помнишь прям точно название или исполнителя.
3: Да я прям точно не помню.
2: Ну прям пой тогда.
3: Что-то голову кружит.
1: Так, что-то да, да, да.
2: Что-то есть такое.
3: Что-то
2: да.
3: Там голову кружит.
1: Так.
0: Что-то кружит, кружит.
1: Ну что же там, что же?
0: Ух ты, уже мотив пошел, смотри.
3: Нет, не могу вспомнить.
1: Вот чувствую, прям, она же права прям.
2: Чувствую, прям голову кружит, а вспомнить не могу.
3: Да, но там получается... Я не помню просто больше слов. Я просто помню мотив и вот это вот.
1: Вот мотив нам надо напеть.
3: Да.
1: Мотив какой там?
0: Но она даже не знает мотив, ребят. Ну, мы тащим ее из болота, понимаете?
3: Да я не умею, у меня слуха нету.
1: А это не важно. У нас тоже, вон Тимон что делал.
0: Конечно.
1: Ну и сколько песен написал. Прости.
0: Да не, ничего страшного.
2: Ты не виноват.
1: Мы их забыли все вместе, так что ничего страшного, да. Ну что, все, финально, нет варианта вообще? Жаль. Двигаемся дальше. Давайте вырежем ее, вот этот голос, и вставим себе в неправильные ответы.
0: Ну что, у нас есть еще варианты или на завтра переносим?
1: Ну давайте финального. Слушателя в эфире, доброе утро. Или, а, кстати, мы обещали, что она будет финальной.
0: Да, так и было.
1: Ну и все, тогда перенос.
0: Такое
1: перенос!
0: Было!
2: Ну что, еще раз завтра это послушаем.
0: Придется,
2: а вот вы сами виноваты, ребят. Да? Надо было угадывать. А теперь завтра. Если вы точно знаете, что это, то вот, собственно, звоните и с домашним заданием уже уверенно забираете у нас свой сертификат в музыкалку. Это семейная творческая студия в привилегии. Здесь дети и взрослые поют, танцуют, играют, выходят на сцену, пробуют то, на что раньше не решались. Приходи в музыкалку на Спортивной 15. Звони 8-922-752-0252. ИП Токмакова, Анастасия Викторовна.
4: Погода.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 11. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале малооблачно, без осадков. Слабый восточный ветер. В Магнитогорске, Карталах, Озерске и Снежинске плюс 17. В Троицке, Южноуральске, Кыштыме и Садке до 19 тепла. В Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 18. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Ночью 1,6 градусов выше 0. Днем во вторник плюс 14-19.

0: Птица, желток огонь.
1: Чебаркульская птица. Заряжайся по-нашему.
2: Ваш заказ доставлен.
3: Я ничего не заказывал.
2: Личный парк.
3: Личный парк?
2: Он входит в комплектацию.
3: А он большой?
2: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
1: Апри привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Покупайте выгодно в Светофоре. Луковичные тюльпаны «Нарцисс», «Крокус» в ассортименте. Упаковка из 5 штук 139 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 30 сентября.
5: Тянем?
6: Потянем.
5: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
6: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется по Сбербанк. Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
8: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
9: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
10: 2 октября областной центр СПИДа проводит акцию «Здоровье – мой выбор». Вас ждут экспресс-тестирование на ВИЧ и концертная программа. С 15.30 до 18.30 в ТРК «Алмаз» все желающие смогут бесплатно, быстро и анонимно узнать свой статус. Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста. 18+.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ну, давайте поиграем еще немножко. 700, 100 и 4. Звоните для того, чтобы составить какое-то странное слово и получить за это подарки.
1: Прикиньте. Mm-hmm. Между прочим, отправитесь вы в джунгли и сидите за это, а это 2600 квадратных метров веселья для всей семьи. Более 40 игровых активностей, бесплатное шоу, ресторан «Незабываемый», дни рождения и праздники. Все это в одном месте. Приходи, ТРК «Горки», второй этаж. ИП «Соболев», Илья Дмитриевич.
2: 700 ровно, 104. Наши словечки, наши любименькие. А, кстати, где?
1: Кстати, где они?
2: Кстати,
1: будут,
2: где?
1: Будут, да. Ты сегодня тоже угадываешь, получается, вместе
2: класс
1: со слушателями.
2: Я же сегодня, получается, не знаю, что за слово.
1: Пока, да. Итак, доброе утро.
0: Добрейшие.
3: Доброе, доброе.
0: Как тебя зовут?
3: А я тот самый Самоэлька.
0: Самоэлька? А что, типа, обычно люди взрослеют, а ты все как-то... Получается, уменьшительно ласкательнее и уменьшительно ласкательнее становишься.
3: Да, по-другому никак.
1: С каждым днем.
0: Тоже верно, тоже верно.
1: Да.
0: Так, ну что, смотри, сейчас Сенька тебе даст два задания. Mm-hmm. Одно относится к первому слову, второе к второму, соответственно. Первое слово заканчивается на те же самые буквы, на которые начинается второе. И получается какое-то странное длинное слово.
1: Ну вот давайте я даже пример один сегодня приведу, потому что сегодня от создателей Черепахаря, если что. Вот так я скажу. И это... Итак, первое слово. Экзотический райский плод. Второе. Человек, работающий в поле. Но уже не пахарь, как вы поняли.
0: Уже не пахарь, да.
1: Мы не повторяемся.
3: Ничего себе.
1: Так, давай подумаем.
3: Не, давайте думать не будем. Я сдаюсь, передаю эстафету другому.
0: Круто. Давай, давай. Быстро сдался.
2: Такой девизик. Ну ладно.
0: Эх, Самоэлька, Самоэлька. Доброе утро.
1: Так, ну что, все достали двойные листочки. И сейчас записывают свои версии. Так, экзотический райский плод и человек, работающий в поле.
2: Ну, это интересно звучит. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
3: Дмитрий.
2: Дмитрий, как настроение?
3: Замечательно.
2: Супер. Слово наше угадал?
3: Ну, возможно, почти. Вы сказали от создателя Черепахаря.
1: Так.
2: Так, и что же это?
3: Потому что его как создал я.
2: Что?
3: Ну, в прошлый раз ты это слово угадал я.
2: А, вот он что-то задумалось.
1: Ты участвовал, да, в создании. Ну-ка, давай.
3: И почему-то я подумал, что это папайя и также пахарь. Папа, как там, папахарь.
1: Ну, там «е» должна быть тогда. Папаяхарь тогда.
2: Папаяхарь там не получается.
1: Не, ну мы сказали, что это не пахарь. Второй раз. Да, да, мы не повторяемся настолько. Так что нужно еще кого-то. Пройтись по полю еще немножко, чуть дальше, встретить кого-то другого там и вот уже приладить к нему какой-то экзотический райский плод.
0: 700, 100 и 4. Давайте пробуйте еще составлять слова. Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Как зовут тебя?
3: Меня зовут Дамир.
0: Дамир, давай свою версию.
3: Я думаю, что это... Кокос плюс косарь. Кокосарь.
1: Кокосарь. Это кокосарь.
2: Кокосарь.
1: От создателя Черепахаря. Кокосарь.
2: Хороший косарь.
0: А если сел на пенек, то кокосарь получается.
1: Может быть и так.
2: Косарь тоже актуален, ладно.
1: Актуален, да. Джунгли Сити, вот куда мы вас отправляем, и там можно что? Забыть о скуке. Детский развлекательный парк ждет именно вас. 2600 квадратных метров веселья, более 40 аттракционов, море радости для всей семьи. Все это ТРК «Горки», второй этаж. ИП «Соболев», Илья Дмитриевич.

0: новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: про рыбалку, про охоту, про дороги без границ. Выходи на новый уровень про возможностей с Havail Pro Reginas. Трейд-ин с выгодой до 200 тысяч рублей. И ТО в подарок. В Reginas новые рамные внедорожники по цене кроссовера. Приезжай на внедорожный тест-драйв в Havail Pro Reginas на Свердловском тракте 5R и испытай их в деле. Выгода предоставляется за счет маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 августа до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
1: ЖК «Притяжение» — это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью — твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
2: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия партнерский». Проектные декларации наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт онлайн». Застройщик отделочной работы и мебелировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
3: Не знаешь, чем заняться вечером? Приходи на «Мозгобойню». Каждую среду в 19.00 собирай компанию друзей и участвуй в увлекательной викторине обо всем на свете. Подробности о месте проведения и регистрация в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
4: Проблемы с магазином на маркетплейсе? Некуда девать товар? Пора создать свой интернет-магазин. Без чужих правил. Со своей витриной. Интернет-магазин от FlexSites. Индивидуальный дизайн, высокая скорость разработки. Заказать сайт flexsites.rf.
5: «За бортом» или «На плаву» – руководитель, решение и команда. В бизнес-разборе фильма «Ледокол». Авторитетный спикер Ангелина Шам. Бизнес-психолог и специалист по коммуникативному влиянию. Модератор Артем Артемьев. Вице-президент «Опоры России». Эксперты – первые лица компаний. Такого формата в Челябинске еще не было. 15 октября. Кинотеатр «Знамя». Кирова, 112. Начало в 18.30. Регистрация в группе ВК Челябинского областного отделения «Опоры России». 16+.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ну что ж, давайте подводить итоги всего нашего понедельничного эфира.
1: Время итогов, время итогов.
0: Спасибо, девчушка.
1: Просто пробегала мимо.
2: Ну, еще пару вариантиков давайте зацепим. Что случилось с Лунтиком, когда он вернулся домой? Очень важный вопрос директору к своему сегодня, конечно, от Валентины поступает.
1: Не-не, тут важное. Если Смурфик начнет задыхаться, то какого цвета он станет?
2: Кстати, хороший вопрос, да. Надо изучать. А можно нам офисную еду распечатать?
1: Можно ей приз отдать?
2: На 3D-принтере, пожалуйста. Такой запрос имеется.
1: Хорошо.
0: А кто с Лунтиком у тебя там был?
1: С каким Лунтиком?
2: С Лунтиком Валентина, а со Смурфиком кто был?
1: А, со Смурфиком Светлана Адаева.
2: Светлана.
1: А мы ей отдавали, да, вот недавно?
2: Мне кажется, было, да, было. Это в ВК, да?
1: Светлана, извините. Да, в ВК-канале, между прочим.
2: Но ваш запрос мы рассмотрим в течение 30 дней.
1: Секунд, день.
2: Дадим свой ответ.
1: Ну, какие 30 дней?
2: Ну, так, это официально, все.
1: Ну, ладно. Кофе нальешь? Станислав Станиславович спрашивает.
2: У директора, опять же, да. Не у меня. Все да. Понятно, да. Я налил уже, но себе. Так что не примазывайся, Станислав. Только к подаркам, если к нашим. Давайте я быстро расскажу, что у нас есть.
0: Давай, попробуй.
2: Сертификат в лето. О, Империя Игр. Это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри. 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна, еще и игровая там есть. Термальный курорт лето в КРК Мегаполис на Свердловском проспекте 51А. Звони 24-00-24, заходи на letotermy.rf.
1: И все.
0: И все.
1: И хватит. И все, друзья. Да, хватит. Все. Подводим итог. И кого-то отправляем одного именно в это самое лето.
0: Очень активный и очень креативный и смешнючий, что самое главное, сегодня оказалась Ксения Крюкова! Из нашего телеграм-канала.
1: Как раз смотрю на нее сейчас, да.
0: Молодчинка, молодец.
1: На ее вариантике.
0: Хороший, хороший.
1: Кайф.
0: Ну что, все получается, понедельник, мы свободны.
1: А, да?
2: Ура, мы свободны.
0: Всем носков за наш счет.
1: Ой, к нам кто-то зашел.
2: А мы свободны, не надо к нам заходить. Давайте быстрее убежим, пока он до нас не дошел.
1: Она есть, я не выдумываю.
2: Мне кажется, они хотят загрузить нас еще работой. Я знаю этих людей.
1: Все, тогда убегаем. Получается, завтра вернемся в таком составе. Будет Тимон,
0: Сенька
2: и Ксюша.
1: Да, ну а пока мы убегаем, а вам желаем
3: хорошего дня
1: и самой классной музыки здесь.

0: Челябинске 10 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске в мэрии Челябинска назвали дату запуска платных парковок. И 2000 южноуральцев проголосовали за села, где должен появиться мобильный интернет. Платные парковки в Челябинске начнут работать с 26 октября. Об этом сообщили в мэрии. Организовано более 1500 мест для стоянки. В большинстве зон цена составит 50 рублей в час. Но есть участки с дифференцированным тарифом в локациях с высокой загрузкой. График работы с 8 утра до 20 часов и только в будни. В остальное время взимать плату не планируют. При этом по будням бесплатными парковки останутся для ряда категорий граждан. Это машины специальных служб, а также инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и многодетные семьи. В администрации напоминают, что сейчас важно скачать приложение «Горпарковки» и привязать к нему банковскую карту. Также лучше заранее оформить льготу, если она положена. Более 2000 южноуральцев уже проголосовали за малые населенные пункты, где, по их мнению, должен появиться мобильный интернет. Всего по стране в опросе приняли участие 32 тысячи человек, сообщает пресс-служба правительства региона. Напомню, Минцифры продолжают опрос по выбору деревень, сел и поселков с числом жителей от 100 до 1000 человек, которые подключат к мобильному интернету в 2027 году. Отдать свой голос можно до 8 ноября. Сейчас в топ-3 лидеров на Южном Урале вошли поселки Березово Красноармейского округа, Грозницкий Едкульского и Восточный Уйского. Принять участие в опросе могут граждане старше 18 лет. И последнее. В Кыштыме продолжают преображать старинный Белый дом – усадьбу Демидовых. Помещение украсили знаменитым каслинским литьем, пишет портал chel.tv.ru. Мастера восстановили исторический облик, изготовили ограждение лестниц с балясинами, козырек крыльца, наружную винтовую лестницу. Кроме того, отреставрировали два чугунных камина, а флигелем вернули шпили. Помимо этого, сделали фонарные столбы и скамьи-диваны. Напомню, усадьба в Кыштыме – это объект культурного наследия федерального значения и единственная в регионе постройка дворцового типа. Реставрация идет с 2022 года в рамках нацпроекта «Культура». И далее выпуски о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Уралбестселект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: Внимание! В связи с закрытием квартала мы объявляем экстренную распродажу автомобилей «Хавейл». У вас есть уникальная, единственная возможность купить абсолютно новый «Хавейл» по себестоимости. Количество автомобилей ограничено. Время пошло. Успейте забрать свой кроссовер, пока это не сделал кто-то другой. Челябинск. Копейское шоссе 88/9. Дилерский центр «Хавейл Июль». Звоните прямо сейчас. 8-351-22-00-808.
2: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале малооблачно, без осадков. Слабый восточный ветер. В Магнитогорске, Карталах, Озерске и Снежинске плюс 17. В Троицке, Южноуральске, Кыштыме и Садке до 19 тепла. В Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 18.
2: Еще больше новостей ищи в нашем Телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. «Континенталь» всегда с тобой.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Анджелина Джоли продала особняк в Лос-Анджелесе. Полина Гагарина сделала неожиданное признание, а Гуф подарил сестре автомобиль. Анджелина Джоли продала свой исторический особняк в Лос-Анджелесе. Сумма сделки составила практически 25 миллионов долларов. На территории расположены гостевой дом-студия, бассейн длиной 40 футов, фитнес-студия, чайный домик и отдельный гараж с постом охраны. В доме есть подвал с прачечной, комнаты для персонала и винный погреб. Кроме того, на участке растут вековые деревья, есть ухоженные лужайки и открывается вид на голливудские холмы. Полина Гагарина всерьез увлеклась силовыми тренировками. Певица показала кадры из спортзала, на которых занимается с гирей. Теперь к привычной физической активности Полина проделывает серьезную работу с отягощениями. К слову, медиками доказано, что силовые тренировки особенно важны с возрастом. Уже после 30 лет человек постепенно начинает терять мышечную массу. Рэпер Гуф сделал сестре Ольге роскошный свадебный подарок. Прямо у алтаря Алексей объявил, что дарит молодоженам автомобиль. Судя по кадрам с торжества, такого сюрприза не ожидала даже сама невеста. Ольга бурно отреагировала на подарок и сразу бросилась обнимать брата. На этом обязанности Гуфа на семейном празднике не закончились. Именно он проводил сестру к алтарю и вынес кольца для молодоженов. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Пропустите! Мне только посмотреть!
3: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
4: В ЖК «Шишкин» легко начать...
5: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
4: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
6: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
7: Помните, чему равен синус 30 градусов? А? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
8: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.
10: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале малооблачно, без осадков. Слабый восточный ветер. В Магнитогорске, Карталах, Озерске и Снежинске плюс 17. В Троицке, Южноуральске, Кыштыме и Сатке до 19 тепла. В Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 18. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Ночью 1,6 градусов выше 0. Днем во вторник плюс 14-19.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: Покупайте выгодно в «Светофоре». Филе сельди слабосоленое в масле «Шхуна» 500 граммов, 199 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 30 сентября.
4: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
1: Жизнь размера XXL. L-Town Club. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
2: Застройщик ОСЗ L-Town Prime. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
3: «За бортом или на плаву» – руководитель, решение и команда в бизнес-разборе фильма «Ледокол». Авторитетный спикер Ангелина Шам, бизнес-психолог и специалист по коммуникативному влиянию, модератор Артем Артемьев, вице-президент «Опоры России», эксперты, первые лица компаний. Такого формата в Челябинске еще не было. 15 октября. Кинотеатр «Знамя», Кирова, 112. Начало в 18:30. Регистрация в группе ВК Челябинского областного отделения «Опоры России». 16+.
4: ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
5: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия Партнерский». Проектные декларации наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
6: Черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактора на официальном сайте hctractor.org.
7: ЧО ХК «Трактор».
8: Украина 102-74-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
9: Телефон рекламной службы 72-39-03.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, перед вами откроется путь, о котором вы раньше не задумывались. Проявите смелость и выходите за рамки привычных сценариев. Тельцы. День поможет почувствовать ценность того, что уже находится рядом. Замечайте тихое счастье. Близнецы. Не поддавайтесь внешнему воздействию. Если сможете проявить твердость духа, добьетесь успеха. Раки. Внутренний голос поможет разобраться.

0: Дата была отложена. Возвращение к старой идее или разговору принесет неожиданный смысл. Стрельцы. Промедление может стоить слишком дорого. Доверьте своей интуиции и действуйте еще до того, как все потеряете. Козероги. Спокойный темп позволит заметить важные изменения вокруг вас. Не все достижения приходят громко. Водолеи. Неожиданный поворот поможет избавиться от устаревшего взгляда на ситуацию. Меняйте угол зрения. Рыбы. День наполнится мягкой энергией обновления. Маленькое вдохновение может перерасти в идею. Следуйте импульсу.
1: Реклама на радио «Континенталь». ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
2: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия Парнинский». Проектные декларации на «наш.дом.рф». Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименования мебели, подробности поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
3: Тянем?
4: Потянем.
3: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
4: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт Онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 12 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске челябинцы предупредили о фейковых приглашениях на вакцинацию. И в столице региона усилили автобусный маршрут номер 64. Жители Челябинской области предупредили о мошеннической рассылке с приглашением на вакцинацию от гриппа. Об этом информагентству «Первое областное» рассказали в региональном Минздраве. Как правило, такие сообщения приходят якобы от госуслуг или поликлиники на электронную почту, СМС или в мессенджерах. В тексте чаще всего мошенники пугают нехваткой вакцин и призывают перейти по ссылке, чтобы записаться как можно скорее.

0: Ссылка ведет на поддельный сайт госуслуг, где злоумышленники запрашивают логин, пароль, номер телефона и код подтверждения. Как только вы их ведете, они получат доступ к вашим аккаунтам и личным данным, предупредили в Минздраве. В Челябинске еще усилили самый популярный в городе маршрут. Речь идет об автобусах под номером 64, которые соединяют северо-запад города и новые микрорайоны с центром и вокзалом. В службе организации движения рассказали, что заметили, как с началом учебного года на маршруте стало больше пассажиров. Поэтому в утренний час пик выпустили два дополнительных автобуса. Это машины особо большого класса. Такие автобусы состоят из двух частей на гибкой сцепке. В народе их прозвали «гармошками». Дополнительные автобусы будут отправляться от автобусного парка в 7.07 и 7.27. И последнее. На предприятиях Челябинской области увеличивается спрос на мобильных сотрудников. Речь идет о людях, которые готовы к разъездам. С начала года таких вакансий в компаниях региона стало больше на 67%. Чаще всего такие работники требуются в транспортных и логистических компаниях. Среди самых популярных вакансий – водители и экспедиторы, курьеры и почтальоны, менеджеры по продажам и работе с клиентами, а также торговые представители и мерчендайзеры. Специалисты отмечают, что готовность к частым служебным поездкам становится преимуществом на рынке труда. В среднем таким работникам готовы платить 110 тысяч рублей против 72 тысяч, которые получают сотрудники на территории компании. И далее выпуски о погоде.
1: Погода.
0: В Челябинске в эти минуты плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале малооблачно, без осадков. Слабый восточный ветер. В Магнитогорске, Карталах, Озерске и Снежинске плюс 17. В Троицке, Южноуральске, Кыштыме и Сатке до 19 тепла. В Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 18.

0: Крутые новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
5: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.

0: Слушайте сказку.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите за ПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели за ПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
5: Ваша обувь – ваша уверенность. В обувной галерее «Аутлет-центр Фиеста» каждый шаг становится особенным. Здесь огромный выбор моделей, доступные цены, качественные материалы, профессиональная консультация. «Аутлет-центр Фиеста» – место, где рождается ваш стиль. Улица Молодогвардейцев, 7.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале малооблачно, без осадков. Слабый восточный ветер. В Магнитогорске, Карталах, Озерске и Снежинске плюс 17. В Троицке, Южноуральске, Кыштыме и Сатке до 19 тепла. В Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 18. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Ночью 1,6 градусов выше 0. Днем во вторник плюс 14-19.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: Покупайте выгодно в «Светофоре». Тесто слоеное дрожжевое 500 граммов 64 рубля 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 30 сентября.
4: Вам предложили исправление прикуса, но вы не уверены в выбранном решении? Не начинайте лечение, пока не получите ответы на все вопросы. Ортодонт клиники «Велодент» изучит ваш план, расскажет об альтернативных вариантах и расскажет о сроках и этапах. Получите второе мнение и принимайте решение уверенно. Запишитесь на консультацию в «Велодент». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
6: Жили-были в планете авто по выгодной цене.
7: И в сентябре «Джили» стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер «Джили Сити Рей» за 2 миллиона 440 тысяч рублей.
6: «Джили Планета Авто». Братьев Кашириных 137. Телефон 700-0110. «Планета Авто». 32 года вместе.
8: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
9: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: ЖК «Шишкин» легко начать
1: комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
2: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
3: ЖК «Притяжение» — это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью — твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
4: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия партнерства». Проектная декларация наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
5: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 13 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске в Златоусте полицейские помогли спасти раненую сову. И в Челябинской агломерации завершили работу садовые автобусы. В Златоусте полицейские пришли на помощь запертой в кафе раненой сове. Историю в соцсетях поделилась местная жительница. Сотрудники одного из кафе заметили на крыше здания птицу с поврежденным крылом. Вместо того, чтобы отвезти сову в ветеринарную клинику, они заперли ее в подсобке. Увидевшие все это соседи побоялись, что птица может не дожить до утра, и связались с волонтерами. Те приехали на место, но хозяйка кафе отказалась открывать помещение, ссылаясь на сигнализацию. Тогда неравнодушные златоустовцы вызвали полицию. На место прибыли патрульные, которые договорились с руководством заведения и передали сову волонтерам. Сейчас птицей занимаются профессионалы, она в безопасности. В Челябинской агломерации завершили свою работу сезонные садовые автобусы. В минувшие выходные они выходили на маршрут в последний раз в этом году. Речь идет о 18 маршрутах. 13 в Челябинске, 4 в Копейске и еще один курсировал между областным центром и Сосновским округом. При этом в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта уточнили, что 11 межмуниципальных маршрутов продолжают работу еще 2 недели, до 15 октября. В министерстве добавили, что за сезон садовые автобусы Челябинской агломерации перевезли более 600 тысяч пассажиров.

0: И последнее. В поселке Центральный Златоустовского городского округа открылось творческое пространство «Жар-птица». Об этом пишет агентство новостей «Доступ». Площадку создали в рамках нацпроекта «Семья» на базе Дома культуры, победителя всероссийского конкурса «Лучших практик среди культурно-досуговых учреждений». Для нового пространства приобрели профессиональную световую и звуковую аппаратуру, технику для творческих кружков и студии звукозаписи, а также мебель для досуговых зон, микрофоны и акустические системы. Кроме того, здесь провели полную модернизацию зрительного зала. И далее в выпуске о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
2: Внимание! В связи с закрытием квартала мы объявляем экстренную распродажу автомобилей «Хавейл». У вас есть уникальная, единственная возможность купить абсолютно новый «Хавейл» по себестоимости. Количество автомобилей ограничено. Время пошло. Успейте забрать свой кроссовер, пока это не сделал кто-то другой. Челябинск. Копейское шоссе 88/9. Дилерский центр «Хавейл Июль». Звоните прямо сейчас. 8-351-22-00-808.
1: Погода.
0: В Челябинске в эти минуты плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале малооблачно, без осадков. Слабый восточный ветер. В Магнитогорске, Карталах, Озерске и Снежинске плюс 17. В Троицке, Южноуральске, Кыштыме и Сатке до 19 тепла. В Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 18.
3: Еще больше новостей ищи в нашем Телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. «Континенталь» всегда с тобой.

0: на радио «Континенталь».
1: Пропустите! Мне только посмотреть!
2: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
3: Про рыбалку, про охоту, про дороги без границ. Выходи на новый уровень про возможностей с Havail Pro Reginas. Трейд-ин с выгодой до 200 тысяч рублей. И ТО в подарок. В Reginas новые равные внедорожники по цене кроссовера. Приезжай на внедорожный тест-драйв в Havail Pro Reginas на Свердловском тракте 5R и испытай их в деле.
4: Выгода предоставляется за счет маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 августа до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
5: Ваш заказ доставлен.
6: Я ничего не заказывал.
5: Личный парк.
6: Личный парк?
5: Он входит в комплектацию.
6: А он большой?
5: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
2: Апри Привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
8: Да никаких.
7: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
8: Перевожу.
7: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
8: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
7: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
9: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
10: Ваша обувь – ваша уверенность. В обувной галерее «Аутлет-центр Фиеста» каждый шаг становится особенным. Здесь огромный выбор моделей, доступные цены, качественные материалы, профессиональная консультация. «Аутлет-центр Фиеста» – место, где рождается ваш стиль. Улица Молодогвардейцев, 7.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале малооблачно, без осадков. Слабый восточный ветер. В Магнитогорске, Карталах, Озерске и Снежинске плюс 17. В Троицке, Южноуральске, Кыштыме и Сатке до 19 тепла. В Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 18. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Ночью 1,6 градусов выше 0. Днем во вторник плюс 14-19.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Говорят, в ЖК «Заручейном» самый шикарный вид на центр города.
3: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек-Заручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
4: Покупайте выгодно в Светофоре. Йогурт Альпенленд 95 граммов, 7,5% жирности, 22 рубля 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 30 сентября.
3: ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
5: Неоферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия Партнерский». Проектные декларации наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименования мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
6: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК-технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
1: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
2: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
3: Flexsites – лидер Челябинска по созданию и продвижению сайтов по оценке рейтинга Рунета 2026 года. 25 лет на рынке, больше 900 проектов. Мы ускорили разработку сайтов, внедрив ИИ-агентов. Вы получаете результат, а не ждете месяцами. Flexsites.рф.
4: Тянем?
1: Потянем.
4: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
1: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org.
6: ЧО ХК «Трактор». Украина 124-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
7: Пространство, где утро начинается красиво, где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее, где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок Нега, переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 14 часов. Новости. Спонсор выпуска – стоматологическая клиника «Неовикс» ООО «Медстом».
1: Возвращать улыбку и здоровье вашим зубам – наша ежедневная работа. Я Юлия Плащук, главный врач клиники «Неовикс». 33 года лечу пациентов с заболеванием челюстно-лицевой области. Используя все современные достижения стоматологии, вернем вам уверенность и возможность улыбаться. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Здравствуйте, в студии Сергей Романов в этом выпуске. В мэрии Челябинска предложили начать отопительный сезон на этой неделе. И на городской общественный транспорт за неделю поступило более 50 жалоб. Отопительный сезон для жилых домов Южноуральской столицы предложили начать в этот четверг, 1 октября. С инициативой выступил вице-мэр Сергей Кочетков. При этом глава Челябинска Алексей Ложкин пока не принял предложение однозначно, пишет портал 74.ru. Градоначальник считает, что решение нужно принимать с учетом погоды. Ранее сообщалось, что для этого среднесуточная температура воздуха не должна превышать плюс 8 градусов. При этом социальные учреждения могут подключать уже сейчас по заявкам руководителей. Напомним, в прошлом году отопительный сезон в жилых домах Челябинска начался 29 сентября. На минувшей неделе челябинцы оставили 51 жалобу в мессенджере «Макс» на работу общественного транспорта. Об этом на аппаратном совещании рассказал вице-мэр Сергей Кочетков, пишет информагентство «Первое областное». Власти также проводили плановые проверки и выявили 18 нарушений. Большинство из них связано с недостаточной чистотой машин. Напомним, чат-бот называется «Комфортный транспорт». Жители могут писать о неисправностях, грязном салоне и иных проблемах. Ранее в администрации напоминали, что для горожан в мессенджере «Макс» работает и ряд других чат-ботов, в частности для сообщений о незаконной рекламе в виде дорожных знаков и для информации о парковке на газонах. На Южном Урале началась осенняя сессия онлайн-уроков по финансовой грамотности от Банка России, пишет портал chel.tv.ru. Проверять знания впервые будет искусственный интеллект, а лекции сменились интерактивными заданиями. Присоединиться к занятиям

0: учащиеся 5-11 классов, студенты техникумов и колледжей. Всего в программе сессии около 800 онлайн-уроков по 29 темам. По итогам обучения каждый участник получит сертификат на электронную почту. Подключиться к платформе можно до 16 декабря. Проект реализуется с 2015 года дважды в год. Прошлой весной финансовую грамотность повысили почти 34 тысячи юных южноуральцев. И в завершении выпуска о погоде.
1: Погода.
0: В эти минуты в Челябинске плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону малооблачно, без осадков. В Магнитогорске, Карталах, Озерске и Снежинске плюс 16. В Троицке, Южноуральске, Кыштыме и Садке до 19 тепла. В Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 17.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Анджелина Джоли продала особняк в Лос-Анджелесе. Полина Гагарина сделала неожиданное признание, а Гуф подарил сестре автомобиль. Анджелина Джоли продала свой исторический особняк в Лос-Анджелесе. Сумма сделки составила практически 25 миллионов долларов. На территории расположены гостевой дом-студия, бассейн длиной 40 футов, фитнес-студия, чайный домик и отдельный гараж с постом охраны. В доме есть подвал с прачечной, комнаты для персонала и винный погреб. Кроме того, на участке растут вековые деревья, есть ухоженные лужайки и открывается вид на голливудские холмы. Полина Гагарина всерьез увлеклась силовыми тренировками. Певица показала кадры из спортзала, на которых занимается с гирей. Теперь к привычной физической активности Полина проделывает серьезную работу с отягощениями. К слову, медиками доказано, что силовые тренировки особенно важны с возрастом. Уже после 30 лет человек постепенно начинает терять мышечную массу. Рэпер Гуф сделал сестре Ольге роскошный свадебный подарок. Прямо у алтаря Алексей объявил, что дарит молодоженам автомобиль. Судя по кадрам с торжества, такого сюрприза не ожидала даже сама невеста. Ольга бурно отреагировала на подарок и сразу бросилась обнимать брата. На этом обязанности Гуфа на семейном празднике не закончились. Именно он проводил сестру к алтарю и вынес кольца для молодоженов. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Пропустите! Мне только посмотреть!
3: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
4: «За бортом» или «На плаву» – руководитель, решение и команда в бизнес-разборе фильма «Ледокол». Авторитетный спикер Ангелина Шам, бизнес-психолог и специалист по коммуникативному влиянию, модератор Артем Артемьев, вице-президент «Опоры России», эксперты – первые лица компаний. Такого формата в Челябинске еще не было. 15 октября. Кинотеатр «Знамя», Кирова, 112. Начало в 18:30. Регистрация в группе ВК Челябинского областного отделения «Опоры России». 16+.
5: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
6: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Мой дом — это ты, моя душа — это ты, сам я — это ты, в песнях я, но это ты. Мысли о тебе, песни про тебя, тоска по тебе, родная моя. Мне бы вернуться туда хотя бы на миг. Там душе спокойно и не болит. Оно кричит и плачет там изнутри, но тянет туда, как магнит.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 миллиона 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
3: Качество и цена.
2: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
4: В эти минуты в Челябинске плюс 18. По данным Яндекс, погода до конца дня по региону малооблачно, без осадков. В Магнитогорске, Карталах, Озерске и Снежинске плюс 16. В Троицке, Южноуральске, Кыштыме и Садке до 19 тепла. В Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 17. Этой ночью и завтра днем на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 1 до 6 градусов, выше 0 днем во вторник, плюс 13-18.
5: Реклама на радио «Континенталь».
6: ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
7: Неофера. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Бармингский». Проектные декларации наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
8: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Ты довозил меня и била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: ЖК «Шишкин» легко начать.
1: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
1: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 15 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: еще один муниципалитет региона принял решение о начале отопительного сезона, и мэр Челябинска сказал, сколько продлятся осенние субботники. С 30 сентября в Златоусте стартует отопительный сезон, сообщил глава городского округа Олег Решетников на своей странице в соцсети ВКонтакте. Первыми подключат социальные объекты, затем поэтапно приступят к подаче тепла и в жилые дома. Руководитель муниципалитета также отметил, что заменили более 2 километров коммунальных сетей, масштабный ремонт провели и на котельных, основная инфраструктура теплоснабжения готова к предстоящим нагрузкам. Напомним, и в нескольких других территориях региона отопительный сезон уже начался. В Челябинске пока подключают только социальные учреждения по заявкам их руководителей. Решение о подаче тепла в жилые дома еще не принято. В Челябинске продолжаются массовые осенние субботники. Глава города Алексей Лушкин отметил, что мероприятия идут с прошлой недели и важно привести город в порядок перед зимой. Освободить общественные пространства и газоны от опадающей листвы. Эта работа продолжится до 5 октября. В нее будут вовлекать управляющие компании и коммунальные предприятия, пишет информагентство «Первое областное». Также Лушкин пригласил всех жителей принять активное участие в уборке своих дворов и территорий вокруг них. Кроме того, градоначальник дал поручение по перепускным каналам очистить их в местах возможных подтоплений, особенно в частном секторе. На Южном Урале становится больше благоустроенных территорий. В Кыштыме создают локацию по проекту под названием «Исторический центр», «Городская площадь» и «Набережная реки Кыштымка», пишет портал chltv.ru. Частью площадки станет возведение нового пешеходного моста. Объект будет шире и безопаснее старого. Завершить работы рассчитывают в октябре. Помимо моста идет укрепление берега, обустройство прогулочных зон и соседского сада с навесом, шахматными столиками и тренажерами. Запланирована и высадка деревьев. Проект стал одним из победителей всероссийского конкурса, который проводят по программе формирования комфортной городской среды. И в завершении выпуска о погоде.
0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону малооблачно, без осадков. В Магнитогорске, Карталах, Озерске и Снежинске плюс 16. В Троицке, Южноуральске, Кыштыме и Садке до 19 тепла. В Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 17.

0: Ваш заказ доставлен.
1: Я ничего не заказывал.
0: Личный парк.
1: Личный парк?
0: Он входит в комплектацию.
1: А он большой?
0: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
2: Апри-привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик «Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 18. По данным Яндекс погоды до конца дня по региону малооблачно, без осадков. В Магнитогорске, Карталах, Озерске и Снежинске плюс 16. В Троицке, Южноуральске, Кыштыме и Садке до 19 тепла. В Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 17. Этой ночью и завтра днем на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 1 до 6 градусов, выше 0, днем во вторник плюс 13-18.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, перед вами откроется путь, о котором вы раньше не задумывались. Проявите смелость и выходите за рамки привычных сценариев. Тельцы. День поможет почувствовать ценность того, что уже находится рядом. Замечайте тихое счастье. Близнецы. Не поддавайтесь внешнему воздействию. Если сможете проявить твердость духа, добьетесь успеха. Раки. Внутренний голос поможет разобраться в ситуации, где раньше было слишком много противоречий. Прислушайтесь. Львы. День может подарить момент, когда ваши способности проявятся особенно ярко. Бросьте себе вызов. Девы. Поймите, что люди вокруг с нетерпением ждут вашего успеха. Поэтому поверьте в себя и вы. Весы. Вам полезно позволить событиям развиваться без чрезмерного контроля. Подчинитесь судьбе. Скорпионы. Восстановите то, что когда-то было отложено. Возвращение к старой идее или разговору принесет неожиданный смысл. Стрельцы. Промедление может стоить слишком дорого. Доверьте своей интуиции и действуйте еще до того, как все потеряете. Козероги. Спокойный темп позволит заметить важные изменения вокруг вас. Не все достижения приходят громко. Водолеи. Неожиданный поворот поможет избавиться от устаревшего взгляда на ситуацию. Меняйте угол зрения. Рыбы. День наполнится мягкой энергией обновления. Маленькое вдохновение может перерасти в идею. Следуйте импульсу.
1: Реклама на радио «Континенталь». ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
2: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия Бартнерский». Проектные декларации на «Дом.РФ». Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
3: Тянем?
4: Потянем.
3: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
4: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт Онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
6: А вы знали, что с мозгобойней можно провести корпоративное мероприятие? Праздник, полный взрывных эмоций, азарта и драйвовой атмосферы в кругу друзей и коллег по работе. Подстроимся под ваш формат, напишем вопросы о вашей компании. Создадим незабываемую атмосферу. С нами можно все. Узнайте подробности и забронируйте дату на сайте mzgb.pro или по телефону 223-08-70. 16+.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.
7: Ты живешь, будто не будет завтра, но завтра.

0: Челябинске 16 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске. На Южном Урале поезд столкнулся с автомобилем, и Алексей Текслер провел первое заседание правительства области в новом составе. На станции Серозак в Сосновском округе грузовой поезд врезался в легковой автомобиль, сообщает Урал Пресс. Машинист пытался экстренно остановить состав, но столкновения избежать не удалось. ДТП произошло сегодня в 4:00 утра. Водитель выехал на пути перед приближающимся поездом вне установленного переезда. Никто не пострадал, на движение других составов инцидент не повлиял, иномарку убрали с рельсов. По предварительным данным, водитель легковушки был в нетрезвом состоянии. Транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия по факту случившегося. Железнодорожники призывают водителей пересекать пути только в положенных местах. Алексей Текслер открыл первое заседание правительства региона в новом составе. Губернатор подчеркнул, что безусловным приоритетом остается исполнение поручений президента России Владимира Путина. Главным инструментом остаются национальные проекты, и результаты принятых управленческих решений должны повышать качество жизни южноуральцев, приводит слова главы области пресс-служба регионального правительства. В ходе первого заседания рассмотрели 20 вопросов, среди которых строительство дорог, развитие образования, здравоохранения, туристическая инфраструктура, структуры и соцподдержка отдельных категорий граждан. Челябинка Анастасия Деркач стала лучшей среди россиянок на международном берлинском марафоне. Она финишировала с результатом 2 часа 28 минут и 24 секунды, установив рекорд Челябинской области и побив свое личное достижение, сообщает региональный Минспорт. Здесь отмечают, что в этом году наша спортсменка показывает стабильно высокие результаты на крупнейших всероссийских стартах. Так она с легкостью выиграла парижский полумарафон в Нагайбакском районе, стала призером чемпионата страны в Казани, а затем принесла Южному Уралу серебро на спартакиаде народов России в Челябинске. И в завершении выпуска о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: Внимание! В связи с закрытием квартала мы объявляем экстренную распродажу автомобилей «Хавейл». У вас есть уникальная, единственная возможность купить абсолютно новый «Хавейл» по себестоимости. Количество автомобилей ограничено. Время пошло. Успейте забрать свой кроссовер, пока это не сделал кто-то другой. Челябинск. Копейское шоссе 88/9. Дилерский центр «Хавейл Июль». Звоните прямо сейчас. 8-351-22-00-808.
0: Погода. В эти минуты в Челябинске плюс 18. По данным Яндекс погоды до конца дня по региону малооблачно, без осадков. В Магнитогорске, Карталах, Озерске и Снежинске плюс 16. В Троицке, Южноуральске, Кыштыме и Садке до 19 тепла. В Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 17.
4: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой. We'll be right back.

0: Хорошие новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Пропустите! Мне только посмотреть!
5: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
6: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
7: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 18. По данным Яндекс, погода до конца дня по региону малооблачно, без осадков. В Магнитогорске, Карталах, Озерске и Снежинске плюс 16. В Троицке, Южноуральске, Кыштыме и Садке до 19 тепла. В Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 17. Этой ночью и завтра днем на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 1 до 6 градусов, выше 0 днем во вторник плюс 13-18.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Выгодная новинка в светофоре. Колбаса докторская ГОСТ. Мясник Леня. 249 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 30 сентября.
3: Как не толстеть после 8? Понятия не имеем. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
4: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: ЖК «Шишкин» легко начать.
1: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
2: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
3: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
4: ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
5: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия Partners 3». Проектные декларации наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и мебелировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
6: «За бортом» или «На плаву» – руководитель, решение и команда в бизнес-разборе фильма «Ледокол». Авторитетный спикер Ангелина Шам, бизнес-психолог и специалист по коммуникативному влиянию, модератор Артем Артемьев, вице-президент «Опоры России», эксперты – первые лица компаний. Такого формата в Челябинске еще не было. 15 октября. Кинотеатр «Знамя», Кирова, 112. Начало в 18:30. Регистрация в группе ВК Челябинского областного отделения «Опоры России». 16+.
7: Черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org.
8: ЧО «ХК Трактор». Украина 102-74-00-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
9: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Тур на кроссовере G-Tour. На красивом, элегантном,
1: проходимом и компактном.
0: Самый лучший в жизни тур на кроссовере G-Tour.
1: Семейный кроссовер G-Tour Dashing в Планете Авто за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 17 часов. Новости. Спонсор выпуска – стоматологическая клиника «Неовикс» ООО «Медстом».
1: Боитесь идти к стоматологу? Я Роман Можейко, врач-стоматолог-ортопед клиники «Неовикс». Я не просто восстанавливаю утраченное, я слушаю, объясняю и подбираю варианты лечения индивидуально под вас. Приходите на консультацию, вместе найдем лучшее решение. Клиника «Неовикс», академика Королева 10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Здравствуйте, в студии Сергей Романов в этом выпуске. Южноуральцам на этой неделе обещают снег с дождем. И в Челябинске начали убирать ларьки с популярного у горожан мини-рынка. На этой неделе Южный Урал ждет похолодание, сообщает Гидрометцентр. В оставшиеся дни сентября благодаря антициклону погода еще сохранится малооблачной и без осадков, однако уже в первых числах октября, то есть с четверга, ситуация начнет меняться. С территории Казахстана будет надвигаться активный южный циклон, он принесет усиление ветра и осадки. Из-за вторжения холодного воздуха в горных районах к концу недели возможно выпадение снега с дождем и гололедные явления. При этом и в целом по региону в начале октября прогнозируют значительное похолодание. В Челябинске начали демонтаж ларьков на улице Гагарина у пересечения с шато Руставели, сообщает портал 74.ru со ссылкой на мэрию. Всего уберут около 40 киосков, с владельцами которых расторгли договоры из-за несоблюдения условий торговли. В соцсетях обеспокоенные горожане выразили сожаление по поводу того, что пенсионеры, которые здесь же только на уличных прилавках продают свои фрукты, овощи и ягоды, больше не смогут этого делать. Однако в администрации заверяют, что горожане, торгующие сезонными товарами, продолжат реализовывать свои продукцию. С территории уберут только ларьки. Челябинцев и гостей города приглашают на праздничный концерт. В эту среду выступят квартет «Онегин» и вокально-хореографические коллективы, сообщает мэрия. Мероприятие под названием «Мы вместе. Россия. Донбасс. Новороссия» приурочено к годовщине вхождения в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Зрители услышат любимые песни и стихи о России, безграничной любви к родине и могуществе нашей страны, отмечает администрация. Начало концерта 30 сентября в 15 часов в Саду Победы на улице Героев Танкограда, 79. Возрастное ограничение 0+. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
2: В эти минуты в Челябинске плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону малооблачно, без осадков. В Магнитогорске, Карталах, Озерске и Снежинске плюс 16. В Троицке, Южноуральске, Кыштыме и Садке до 19 тепла. В Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 17.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Анджелина Джоли продала особняк в Лос-Анджелесе. Полина Гагарина сделала неожиданное признание, а Гуф подарил сестре автомобиль. Анджелина Джоли продала свой исторический особняк в Лос-Анджелесе. Сумма сделки составила практически 25 миллионов долларов. На территории расположены гостевой дом-студия, бассейн длиной 40 футов, фитнес-студия, чайный домик и отдельный гараж с постом охраны. В доме есть подвал с прачечной, комнаты для персонала и винный погреб. Кроме того, на участке растут вековые деревья, есть ухоженные лужайки и открывается вид на голливудские холмы. Полина Гагарина всерьез увлеклась силовыми тренировками. Певица показала кадры из спортзала, на которых занимается с гирей. Теперь к привычной физической активности Полина проделывает серьезную работу с отягощениями. К слову, медиками доказано, что силовые тренировки особенно важны с возрастом. Уже после 30 лет человек постепенно начинает терять мышечную массу. Рэпер Гуф сделал сестре Ольге роскошный свадебный подарок. Прямо у алтаря Алексей объявил, что дарит молодоженам автомобиль. Судя по кадрам с торжества, такого сюрприза не ожидала даже сама невеста. Ольга бурно отреагировала на подарок и сразу бросилась обнимать брата. На этом обязанности Гуфа на семейном празднике не закончились. Именно он проводил сестру к алтарю и вынес кольца для молодоженов. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Говорят, в ЖК «За ручейным» самый шикарный вид на центр города.
3: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек-заручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
4: Про рыбалку, про охоту, про дороги без границ. Выходи на новый уровень про возможностей с Havail Pro Reginas. Трейд-ин с выгодой до 200 тысяч рублей. И ТО в подарок. В Reginas новые рамные внедорожники по цене кроссовера. Приезжай на внедорожный тест-драйв в Havail Pro Reginas на Свердловском тракте 5R и испытай их в деле.
5: Выгода предоставляется за счет маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 августа до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
6: Пространство, где утро начинается красиво. Где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее. Где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
7: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
8: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ-349. Не оферта. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
9: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
10: Ваша обувь – ваша уверенность. В обувной галерее «Аутлет-центр Фиеста» каждый шаг становится особенным. Здесь огромный выбор моделей, доступные цены, качественные материалы, профессиональная консультация. «Аутлет-центр Фиеста» – место, где рождается ваш стиль. Улица Молодогвардейцев, 7.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Думаю, каждый из нас хотя бы раз в жизни был этим чувством пленен. К любви был ей возвышен без лишних слов. Любовь без нее нету смысла ни в чем.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
3: Качество и цена.
2: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
4: В эти минуты в Челябинске плюс 18. По данным Яндекс, погода до конца дня по региону малооблачно, без осадков. В Магнитогорске, Карталах, Озерске и Снежинске плюс 16. В Троицке, Южноуральске, Кыштыме и Садке до 19 тепла. В Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 17. Этой ночью и завтра днем на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 1 до 6 градусов, выше 0 днем во вторник, плюс 13-18.
2: Реклама на радио «Контакт».

0: Давай устроим ему сюрприз. Выскочим, шуму будет.
1: Да не, он же водитель. Давай лучше по пешеходному переходу.
2: Переходите проезжую часть дороги только по пешеходным переходам. Убедитесь, что водители видят вас. Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Покупайте выгодно в «Светофоре». Луковичные тюльпаны, нарцисс, крокус в ассортименте. Упаковка из 5 штук, 139 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 30 сентября.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: Составили план лечения зубов, но у вас остались вопросы? Получите второе мнение специалистов стоматологии «Велодент». Стоматологи изучат вашу ситуацию, помогут разобраться и расскажут об этапах, возможных вариантах и сроках лечения. Сравните рекомендации до начала лечения, чтобы сделать правильный выбор. Запишитесь на дополнительную консультацию «Велодент». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Ваш заказ доставлен.
9: Я ничего не заказывал.
8: Личный парк.
9: Личный парк?
8: Он входит в комплектацию.
9: А он большой?
8: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
10: Апри Привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы 72-39-03.
12: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, перед вами откроется путь, о котором вы раньше не задумывались. Проявите смелость и выходите за рамки привычных сценариев. Тельцы. День поможет почувствовать ценность того, что уже находится рядом. Замечайте тихое счастье. Близнецы. Не поддавайтесь внешнему воздействию. Если сможете проявить твердость духа, добьетесь успеха. Раки. Внутренний голос поможет разобраться в ситуации, где раньше было слишком много противоречий. Прислушайтесь. Львы. День может подарить момент, когда ваши способности проявятся особенно ярко. Бросьте себе вызов. Девы. Поймите, что люди вокруг с нетерпением ждут вашего успеха, поэтому поверьте в себя и вы. Весы. Вам полезно позволить событиям развиваться без чрезмерного контроля. Подчинитесь судьбе. Скорпионы. Восстановите то, что когда-то было отложено. Возвращение к старой идее или разговору принесет неожиданный смысл. Стрельцы. Промедление может стоить слишком дорого. Доверьтесь своей интуиции и действуйте еще до того, как все потеряете. Козероги. Спокойный темп позволит заметить важные изменения вокруг вас. Не все достижения приходят громко. Водолеи. Неожиданный поворот поможет избавиться от устаревшего взгляда на ситуацию. Меняйте угол зрения. Рыбы. День наполнится мягкой энергией обновления. Маленькое вдохновение может перерасти в идею. Следуйте импульсу.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
3: Жизнь размера XXL. L-Town Club. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
4: Застройщик ОСЗ L-Town Prime. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldfisclub.ru.
5: Слушай, а кто эта новенькая девушка из вашего отдела? Замужем?
6: Да, только девушке-то уже 42 года.
5: Не может быть!
6: Сама сказала и телефончик оставила.
5: Тебе зачем?
6: Не свой, а клиники профессора Алехина. Тоже на процедуру омоложения запишусь.
5: Диктуй. Мне жена не простит, если я ей про такое не скажу.
6: 8-351-200-23-23.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
9: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия Баркинский». Проектные декларации наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
10: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
11: Да никаких.
10: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
11: Перевожу.
10: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
12: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
10: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
13: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
14: Тянем?
15: Потянем.
16: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
17: Квартиры в ЖК «Парковый премиум» в ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
18: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт Онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 октября 2026 года.
19: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
20: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
21: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: организовал выезд на природу. Mm-hmm. Не паникуй. Пикник там, где ты включил конфорку. Куролесим на кухне. Чебаркульская птица.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Южноуральской столицы предложили начать в этот четверг, 1 октября. С инициативой выступил вице-мэр Сергей Кочетков. При этом глава Челябинска Алексей Ложкин пока не принял предложение однозначно, пишет портал 74.ru. Градоначальник считает, что решение нужно принимать с учетом погоды. Ранее сообщалось, что для этого среднесуточная температура воздуха не должна превышать плюс 8 градусов. При этом социальные учреждения могут подключать уже сейчас по заявкам руководителей. Напомним, в прошлом году отопительный сезон в жилых домах Челябинска начался 29 сентября. На минувшей неделе челябинцы оставили 51 жалобу в мессенджере «Макс» на работу общественного транспорта. Об этом на обратном совещании рассказал вице-мэр Сергей Кочетков, пишет информагентство «Первое областное». Власти также проводили плановые проверки и выявили 18 нарушений. Большинство из них связано с недостаточной частотой машин. Напомним, чат-бот называется «Комфортный транспорт». Жители могут писать о неисправностях, грязном салоне и иных проблемах. Ранее в администрации напоминали, что для горожан в мессенджере «Макс» работает и ряд других чат-ботов, в частности для сообщений о незаконной рекламе в виде дорожных знаков и для информации о парковке на газонах. На Южном Урале началась осенняя сессия онлайн-уроков по финансовой грамотности от Банка России, пишет портал chel.tv.ru. Проверять знания впервые будет искусственный интеллект, а лекции сменились интерактивными заданиями. Присоединиться к занятиям могут учащиеся 5-11 классов, студенты техникумов и колледжей. Всего в программе сессии около 800 онлайн-уроков по 29 темам. По итогам обучения каждый участник получит сертификат на электронную почту. Подключиться к платформе можно до 16 декабря. Проект реализуется с 2015 года дважды в год. Прошлой весной финансовую грамотность повысили почти 34 тысячи юных южноуральцев. И в завершении выпуска о погоде.
1: Погода.
0: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале малооблачно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 1 до 6 градусов, выше 0 днем во вторник, плюс 13-18.

0: Отпустите! Мне только посмотреть!
1: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: Ваш заказ доставлен.
6: Я ничего не заказывал.
5: Личный парк.
6: Личный парк?
5: Он входит в комплектацию.
6: А он большой?
5: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
1: Апри Привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Имплантация – важное решение, которое стоит принимать уверенно. Получите второе мнение специалистов в стоматологии «Велодент». Врачи изучат предложенный план, уточнят объем и этапы лечения, расскажут о возможных альтернативах. Сравните рекомендации и выберите подходящий вариант до начала лечения. Запишитесь на дополнительную консультацию в «Велодент». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
9: Да никаких.
8: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
9: Перевожу.
8: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
9: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
8: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
10: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале малооблачно, без осадков. В ночные часы температура воздуха от 1 до 6 градусов, выше 0 днем во вторник, плюс 13-18.

0: сказал, что случилось с твоим отцом?
1: Я все знаю! Ты убил его!
0: Нет, Люк. Яд.
2: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
1: Нет!
3: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Покупайте выгодно в Светофоре. Филе сельди слабосоленое в масле «Шхуна» 500 граммов, 199 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 30 сентября.
5: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Неоферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
6: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
7: Ребята, «Динамо» бежит?
8: Все бегут. Мы вот только без первого номера. Говорят, варикоз подкосил. Ходить даже больно.
9: Подождите! Старт не давайте! Я готов!
7: Вот это скорость! Ты как здесь?
10: Да буквально на ноги поставили в клинике профессора Алехина. Курс лечения варикозной болезни и вперед к новым победам! Комсомольский проспект, 88. А на прием записаться по телефону 200-23-23.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Говорят, у ЖК «За ручейным» самый шикарный вид на центр города.
1: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 351-750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек За ручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
3: В ЖК «Шишкин» легко начать.
0: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
3: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
4: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
5: Ваша обувь – ваша уверенность. В обувной галерее «Аутлет-центр Фиеста» каждый шаг становится особенным. Здесь огромный выбор моделей, доступные цены, качественные материалы, профессиональная консультация. «Аутлет-центр Фиеста» – место, где рождается ваш стиль. Улица Молодогвардейцев, 7.
1: ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
6: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия Бармерский». Проектные декларации наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименования мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Шашлык пикантный. 800 граммов сочного безумия. Властвуй над углями. Давай куролесить, чебаркульская птица. Жили-были в планете авто по выгодной цене.
1: И в сентябре Джили стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер Джили Сити Рей за 2 миллиона 440 тысяч рублей.
0: Джили Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Телефон 700-0110. Планета Авто. 32 года вместе.
2: 2 октября областной центр СПИДа проводит акцию «Здоровье – мой выбор». Вас ждут экспресс-тестирование на ВИЧ и концертная программа. С 15.30 до 18.30 в ТРК «Алмаз» все желающие смогут бесплатно, быстро и анонимно узнать свой статус. Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста. 18+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 19 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: еще один муниципалитет региона принял решение о начале отопительного сезона, и мэр Челябинска сказал, сколько продлятся осенние субботники. С 30 сентября в Златоусте стартует этап

0: пространство и газоны от опадающей листвы. Эта работа продолжится до 5 октября. В нее будут вовлекать управляющие компании и коммунальные предприятия, пишет информагентство «Первое областное». Также Ложкин пригласил всех жителей принять активное участие в уборке своих дворов и территорий вокруг них. Кроме того, градоначальник дал поручение по перепускным каналам очистить их в местах возможных подтоплений, особенно в частном секторе. На Южном Урале становится больше благоустроенных территорий. В Кыштыме создают локацию по проекту под названием «Исторический центр», «Городская площадь» и «Набережная реки Кыштымка», пишет портал chltv.ru. Частью площадки станет возведение нового пешеходного моста. Объект будет шире и безопаснее старого. Завершить работы рассчитывают в октябре. Помимо моста идет укрепление берега, обустройство прогулочных зон и соседского сада с навесом, шахматными столиками и тренажерами. Запланирована и высадка деревьев. Проект стал одним из победителей всероссийского конкурса, который проводят по программе формирования комфортной городской среды. И в завершении выпуска о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
2: Внимание! В связи с закрытием квартала мы объявляем экстренную распродажу автомобилей «Хавейл». У вас есть уникальная, единственная возможность купить абсолютно новый «Хавейл» по себестоимости. Количество автомобилей ограничено. Время пошло. Успейте забрать свой кроссовер, пока это не сделал кто-то другой. Челябинск. Копейское шоссе 88/9. Дилерский центр «Хавейл Июль». Звоните прямо сейчас. 8-351-22-00-808.
1: Погода.
0: По данным Яндекс Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале малооблачно, без осадков. В ночные часы температура воздуха от 1 до 6 градусов, выше 0 днем во вторник, плюс 13-18.
1: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. «Континенталь» всегда с тобой.

0: Хорошие новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
5: Жизнь размера XXL. L-Town Club. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
6: Застройщик ОСЗ L-Town Prime. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
7: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
8: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
6: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Заказали сайт, а подрядчик кормит завтраками? Хватит ждать результат месяцами. Разработка сайта с ИИ-агентами от Flex Sites. Быстро, качественно, под ключ за месяц. Нужен сайт? Заходите на flexsites.рф.
10: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале малооблачно, без осадков. В ночные часы температура воздуха от 1 до 6 градусов, выше 0 днем во вторник, плюс 13-18.

0: История.
1: Черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org.
2: ЧО «ХК Трактор». Украина 124-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
3: Покупайте выгодно в «Светофоре». Тесто слоеное дрожжевое 500 граммов 64 рубля 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 30 сентября.
4: 2 октября областной центр СПИДа проводит акцию «Здоровье – мой выбор». Вас ждут экспресс-тестирование на ВИЧ и концертная программа. С 15.30 до 18.30 в ТРК «Алмаз» все желающие смогут бесплатно, быстро и анонимно узнать свой статус. Возможно, противопоказания. Требуется консультация специалиста. 18+.
0: Та-та-та-таврия.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
1: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия Партнерский». Проектные декларации наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
2: Про рыбалку, про охоту, про дороги без границ. Выходи на новый уровень про возможностей с Havail Pro Reginas. Трейд-ин с выгодой до 200 тысяч рублей. И ТО в подарок. В Reginas новые равные внедорожники по цене кроссовера. Приезжай на внедорожный тест-драйв в Havail Pro Reginas на Свердловском тракте 5R и испытай их в деле.
1: Выгода предоставляется за счет маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 августа до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
3: Тянем?
4: Потянем.
3: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
5: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
1: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт Онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 октября 2026 года.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: «За бортом или на плаву» – руководитель, решение и команда. В бизнес-разборе фильма «Ледокол». Авторитетный спикер Ангелина Шам. Бизнес-психолог и специалист по коммуникативному влиянию. Модератор Артем Артемьев. Вице-президент «Опоры России». Эксперты – первые лица компаний. Такого формата в Челябинске еще не было. 15 октября. Кинотеатр «Знамя». Кирова, 112. Начало в 18:30. Регистрация в группе ВК Челябинского областного отделения «Опоры России». 16+.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: В Челябинске 20 часов. Новости. Спонсор выпуска – стоматологическая клиника «Неовикс» ООО «Медстом».
1: Возвращать улыбку и здоровье вашим зубам – наша ежедневная работа. Я Юлия Плащук, главный врач клиники «Неовикс». 33 года лечу пациентов с заболеванием челюстно-лицевой области. Используя все современные достижения стоматологии, вернем вам уверенность и возможность улыбаться. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: на Южном Урале поезд столкнулся с автомобилем, и Алексей Текслер провел первое заседание правительства области в новом составе. На станции Серозак в Сосновском округе грузовой поезд врезался в легковой автомобиль, сообщает УЛ-пресс. Машинист пытался экстренно остановить состав, но столкновения избежать не удалось. ДТП произошло сегодня в 4 часу утра. Водитель выехал на пути перед приближающимся поездом вне установленного переезда. Никто не пострадал, на движение других составов инцидент

0: Челябинка Анастасия Деркач стала лучшей среди россиянок на международном берлинском марафоне. Она финишировала с результатом 2 часа 28 минуты 24 секунды, установив рекорд Челябинской области и побив свое личное достижение, сообщает региональный Минспорт. Здесь отмечают, что в этом году наша спортсменка показывает стабильно высокие результаты на крупнейших всероссийских стартах. Так она с легкостью выиграла парижский полумарафон в Нагайбакском районе, стала призером чемпионата страны в Казани, а затем принесла Южному Уралу серебро на спартакиаде народов России в Челябинске. И в завершении выпуска о погоде.
1: Погода.
0: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале малооблачно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 1 до 6 градусов, выше 0 днем во вторник, плюс 13-18.

0: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Вчера еще только влезала с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
2: Качество и цена.
1: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
3: По данным Яндекс, погода этой ночью и завтра днем на Южном Урале малооблачно, без осадков. В ночные часы температура воздуха от 1 до 6 градусов, выше 0 днем во вторник, плюс 13-18.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, перед вами откроется путь, о котором вы раньше не задумывались. Проявите смелость и выходите за рамки привычных сценариев. Тельцы. День поможет почувствовать ценность того, что уже находится рядом. Замечайте тихое счастье. Близнецы. Не поддавайтесь внешнему воздействию. Если сможете проявить твердость духа, добьетесь успеха. Раки. Внутренний голос поможет разобраться в ситуации, где раньше было слишком много противоречий. Прислушайтесь. Львы. День может подарить момент, когда ваши способности проявятся особенно ярко. Бросьте себе вызов. Девы. Поймите, что люди вокруг с нетерпением ждут вашего успеха, поэтому поверьте в себя и вы. Весы. Вам полезно позволить событиям развиваться без чрезмерного контроля. Подчинитесь судьбе. Скорпионы. Восстановите то, что когда-то было отложено. Возвращение к старой идее или разговору принесет неожиданный смысл. Стрельцы. Промедление может стоить слишком дорого. Доверьте своей интуиции и действуйте еще до того, как все потеряете. Козероги. Спокойный темп позволит заметить важные изменения вокруг вас. Не все достижения приходят громко. Водолеи. Неожиданный поворот поможет избавиться от устаревшего взгляда на ситуацию. Меняйте угол зрения. Рыбы. День наполнится мягкой энергией обновления. Маленькое вдохновение может перерасти в идею. Следуйте импульсу.
1: Реклама на радио «Континенталь». ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
2: Неоферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия Партнерский». Проектные декларации наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех.

0: Челябинске 21 час. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске. Южноуральцам на этой неделе обещают снег с дождем. И в Челябинске начали убирать ларьки с популярного у горожан мини-рынка. На этой неделе Южный Урал ждет похолодание, сообщает гидрометцентр. В оставшиеся дни сентября благодаря антициклону погода еще сохранится малооблачной и без осадков, однако уже в первых числах октября, то есть с четверга, ситуация начнет меняться. С территории Казахстана будет надвигаться активный южный циклон, он принесет усиление ветра и осадки. Из-за вторжения холодного воздуха в горных районах к концу недели возможно выпадение снега с дождем и гололедные явления. При этом и в целом по региону в начале октября прогнозируют значительное похолодание. В Челябинске начали демонтаж ларьков на улице Гагарина у пересечения с Шата Руставели, сообщает портал 74.ру со ссылкой на мэрию. Всего уберут около 40 киосков, с владельцами которых расторгли договоры из-за несоблюдения условий торговли. В соцсетях обеспокоенные горожане выразили сожаление по поводу того, что пенсионеры, которые здесь же только на уличных прилавках продают свои фрукты, овощи и ягоды, больше не смогут этого делать. Однако в администрации заверяют, что горожане, торгующие сезонными товарами, продолжат реализовывать свою продукцию. С территории уберут только ларьки. Челябинцев и гостей города приглашают на праздничный концерт. В эту среду выступят квартет «Онегин» и вокально-хореографические коллективы, сообщает мэрия. Мероприятие под названием «Мы вместе. Россия. Донбасс. Новороссия» приурочено к годовщине вхождения в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Зрители услышат любимые песни и стихи о России, безграничной любви к родине и могуществе нашей страны, отмечает администрация. Начало концерта 30 сентября в 15 часов в Саду Победы на улице Героев.

0: на радио «Континенталь». ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
1: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия Партнерский». Проектные декларации на наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале малооблачно, без осадков. В ночные часы температура воздуха от 1 до 6 градусов, выше 0 днем во вторник, плюс 13-18.

0: Челябинске 22 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

оставим после чувства, будто никого никогда так не полюбишь. И пускай я точно знал, в твоей любви я буду гостем, если в прошлом это все

0: Челябинске 23 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.
2: Темные коридоры и вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

Сейчас успокоил меня. Я был последним, да, подонком, а ты грела меня. Сегодня выберу холод, а ты лети, моя звезда. Ну или падай, как хочешь. Сегодня дым сигарет оставит на кухне свой почерк.

0: Челябинске полночь. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: Челябинске 1 час. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Челябинске 2 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: Челябинске 3 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

Расскажи про нас всему свету, как нес тебе цветов я букеты, как ждал я до утра у подъезда, ожидая тебя, как слезы проливала на землю, как я тебе кричал, не приеду, и руки разбивал.

0: Челябинске 4 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Челябинске 5 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.